Море – ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся.
1: Радио Прибой.

0: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных так нежна. Обещаю, будет нам с тобой.

Сердце забрала так искренне. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

Сердце забрала так искренняя. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истинная.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Радио Прибой.
1: Реклама.
0: Найди Прибой ТВ в своем телевизоре. Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри Прибой ТВ.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру. Реклама на радио.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон 550-88-55». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Всем тем, кто сейчас на частоте любимой волны, доброго утра, здравствуйте. 7.30, время московское, приступаем непосредственно к своим трудовым обязанностям. Это радиоприбой, это Расул Алибеков, я каждое утро вместе с вами. С понедельника по пятницу, день сегодняшний. Лишнее тому подтверждение, что работаем, само собой разумеется. Далее реклама спонсора, ну а вам доброе утро.
1: Кирдживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кирдживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Погода.
1: Соседа встретил Митрича в хорошем расположении духа, перетерли о том о сём. Я говорю, что такой довольный, что случилось-то? Он говорит, а ты знаешь, вчера у соседа перфоратор занял до понедельника. Первый раз за две недели нормально выспался. Я говорю, ну это нормальное явление, сейчас у всех, у людей ремонты. Вот так, ну а теперь, в общем-то, о погоде в самом сказочном городе нашего необъятного земного шара, где мечтают жить, ну, наверное, все миллионеры всего мира. Хотя и так здесь все миллионеры. 27 градусов тепла на данный момент. Днем плюс 30-32. Сегодня будет очень жарко. Потому как ветра нет, дождя нет тоже.

0: когда-то очень давно его воспринимали широкой американской публикой как хрестоматийного динозавра от рок-музыки. И он не просто считался немодным и неадекватным эпохе. Хуже того, артист, когда-то являющийся одним из самых главных символов всего американского, казался многим совершенно выпавшим из жизни всей страны. Но ничего подобного. Босс он и в Африке, как говорится, босс. Не буду много говорить, поклонники Брюса Спрингстина знают, о чем я. Улица Филадельфии. Он был гидом на радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Большой выбор колясок в Киргуд, дети. Премиальный Cybox, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргуд, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Диана Гаджиева готова рассказать вам самые основные события к этому часу на волнах радио Прибоя, которые случились сегодня. У нас, кстати, среда и 12 августа. А Диана говорит: слушай, говорит, такой день, говорит, хороший, говорит, вот как бы мне дали вот соблюдать все это спокойствие? Дай какой-нибудь совет. Ну вот так вот, как день начался, чтобы он так бы великолепно прошел. Я говорю: нет проблем, совет дня не только тебе, но и всем, наверное. Соблюдайте спокойствие, не касайтесь того, что вас не касается. Мы перейдем сейчас в час следующий. Прежде мы сверим часы, они у нас всегда точные. У нас музыка идет нон-стопом. И у нас все, как говорится, посекундно спланировано. Потому как это радио Прибой.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Госдуму внесли законопроект о поддержке пострадавших от чрезвычайных ситуаций предпринимателей. Минтруд Дагестана напомнил о выплате первоклассникам. И в Махачкале пройдут два инклюзивных события для детей с нарушениями слуха. Теперь подробно. Предпринимателям и самозанятым пострадавшим при чрезвычайных ситуациях предлагают дать право на дополнительные кредитные каникулы. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе палаты. Как отмечается в пояснительной записке, сейчас по закону заемщик имеет право однократно обратиться с требованием о предоставлении каникул. Инициатива предусматривает, что заемщик сможет обратиться за ними в течение 60 дней с даты введения режима ЧС. Льготный период будет длиться до 3 месяцев. Правительство продлило срок действия сниженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на биржевых торгах с 30 сентября по 31 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, обеспечения бензином и дизелем стратегически важных категорий потребителей, говорится в комментарии. Минтруд Дагестана напомнил, что до 1 декабря малоимущие многодетные семьи могут подать заявление на единовременную выплату на каждого ребенка, который в этом году пошел в первый класс. Она положена семьям, где средний душевой доход не превышает 17 234 рублей на каждого члена семьи. Заявление можно подать через МФЦ, портал госуслуги или по почте. Два масштабных инклюзивных события для глухих и слабослышащих детей пройдут в Махачкале. 20 августа в Национальной библиотеке откроется выставка китайской живописи «Услышать мир сквозь тишину». 23-го на двух площадках у Дагестанской филармонии и перед Аварским театром пройдет фестиваль «Свет надежды». В этом году в нем участвуют дети с нарушениями слуха из Донецкой и Луганской народных республик. В программе мастер-классы по жестовому языку, творческие выступления и галоконцерт. Гастрономический фестиваль «Наследие» собрал в Махачкале более 35 тысяч гостей. Главным событием стало приготовление самого большого хинкала, который может войти в Книгу рекордов России. На площадках фестиваля работали кулинарные мастер-классы, ярмарка фермерских продуктов и изделий народных промыслов. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: Немного про школу. Учитель в Дагестане попросил Магашку прочитать басню «Ворона и лисица», а потом спросил: «Кто тебе больше по душе, ворона или лисица?» «Мне больше по душе сыр», — ответил Магашка. В эти утренние часы, ну как обычно, да, радиостанция «Прибой» вам, как всегда, желает доброго и хорошего утра.

0: Ну, неудивительно, хотя удивительно, с каким постоянством самопровозглашенный король русской поп-музыки Филипп Бедросович Киркоров заимствовал зарубежные песни. Но чаще всего он проворачивал такие трюки с европейскими артистами. Но особенно любил перепевать песни, конечно же, с Евровидения. Но ни в коем случае не утверждаю, что остальные песни были нагло украдены, просто опираюсь на слова самого исполнителя, который, видимо, решил придать себе значимости. Ну, типа позаимствовал. Так, не будем об этом. Далее реклама спонсора. 8:10 Время московское. Всем доброго утра, всем хорошего настроения. У микрофона Расул Алибеков. Вы слушаете радио номер один Северного Кавказа. Радиоприбой.
1: Я за тебя умру.
2: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине?
2: А, это вы!
1: Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория. СПА, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
7: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Погода.
1: Расскажу о погоде в самом крупном, динамичном, с развитой инфраструктурой, возможностями для карьеры, образования, активной культурной жизнью города Махачкалы. Погоде. Сейчас на данный момент 28, днем плюс 32. А ветер 5 метров в секунду северо-западного направления, а дождя не ожидается.

0: Реклама.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе в новый сезон.
8: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-592-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Так, немного ранее, но тем не менее. Так, в общем-то, смотрел, где у нас пробки, и нарвался на такую новость, которую, собственно говоря, новость пришла оттуда, откуда ее не ждали. Дословно, сотрудникам АвтоВАЗа запретили мессенджеры, чтобы шпионы не узнали секретные разработки компании. Ух ты, очень интересно. Так, а что касаемо дорожной развязки города Махачкалы, то пробок не наблюдается на данный момент, практически нигде их нет. Так, небольшая загруженность дорог, люди едут на работу, а так, чтобы выделить отдельными участками, ну, там, где они были, там они, собственно говоря, есть. Издательство, редукторный поселок, там постоянно вот пробочки. Даже в час пик я иногда даже, знаете, приходится, вот, знаете, ну, что я могу сказать? Я ругаюсь с сотрудниками полиции, я говорю, слушайте, и так людям проехать негде, вы еще и тут оперативные мероприятия проводите, это что такое? Вот, не нарушаем ни в коем случае, соблюдаем, соблюдаем, учим, учим правила дорожного движения. Вот, берегите себя, обязательно, обязательно берегите себя. Вот, случай расскажу, вчера имел место быть. В общем, едет машина, и она не может ехать. Шедевр китайского автопрома. За рулем сидит местная богиня. Ну, гайцы подошли, ребята с управления, тормознули ее, подошли, говорят, слушайте, как вы собираетесь ехать? У вас же колесо спустило. Знаете, что богиня сказала? Она сказала, так ведь оно только снизу спустило.
0: Прибой. Радио. Прибой. Где ты?

Услышу голос, повернусь, как будто фильм. А в нем ты моя, в том платье, как тогда. Вернешься по морям, и в мире облаков проснемся.

Этого итальянского исполнителя зовут Массимо Растрелли. Он начал карьеру в 87 году под именем Мистер Живаго. Русская тема появилась сразу же в песне Little Russian. Этот трек предназначался для других исполнителей. Открою вам секрет, но демо-версия Массимо Растрелли настолько поразила продюсеров, что было решено выпустить песню именно с ним в качестве вокалиста. Но это было, знаете, классическое итало. А вот в 2007 году вышла песня под названием Russian Paradise. Наверное, на мистера Живаго повлияло выступление в Москве на концертах дискотека 80-х двумя годами ранее. И вообще, преданная любовь российских поклонников. В России уже с концертами Массимо Растрелли наведывается регулярно, но здесь бабла платят оба более, чем в Италии. И если тебя любят в определенной стране, она сразу становится похожа на рай. На радиоприбой.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий, операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса, хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
5: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Просто с Дианой заслушались. Никаких комментариев. Март Бабаян.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин утвердил список особо значимых проектов для цифровой экономики. Военный учебный центр работает в Дагестане. И экологическая компания по сбору макулатуры стартовала в Дербенте. А теперь подробно. Правительство утвердило перечень особо значимых проектов для развития цифровой экономики, которые соответствуют приоритетным направлениям импортозамещения. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры. Как рассказали в ведомстве, в перечень вошли 24 проекта на 14 миллиардов рублей, которые будут реализовываться за счет собственных средств компании. Все они прошли экспертизу Российского фонда развития информационных технологий и согласованы профильными отраслевыми комитетами. Сбербанк отменил лимиты и комиссии на переводы между клиентами и оплату услуг жилищно-коммунальных хозяйств в мобильном приложении, сделав их полностью бесплатными. Об этом сообщили в пресс-службе банка. Все изменения уже работают для переводов между клиентами Сбера и оплаты ЖКХ в Сбербанк онлайн по умолчанию. Чтобы переводить деньги и оплачивать счета бесплатно, не нужно подключать специальные подписки или выполнять дополнительные условия. Первый выпуск военного учебного центра в Дагестане состоится в сентябре. Он открылся на базе ДГТУ и стал уникальной для региона площадкой, позволяющей студентам-очникам параллельно с основной профессией проходить полноценную военную подготовку. Сегодня в центре обучаются порядка 200 человек. Для них создана вся необходимая инфраструктура. Проект реализуется при поддержке Минобороны и Миноборнауки России. Городская экологическая компания по сбору макулатуры в рамках всероссийской акции «Бум Баттл» стартовала в Дербенте. В рамках акции в образовательных и административных зданиях установят специальные контейнеры для сбора бумаги. Затем собранную макулатуру передадут лицензированным предприятиям на переработку. Самые активные организации, школы и предприятия получат благодарности и дипломы. Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев посетил мероприятие «Попробуй самбо», которое прошло в Филадельфии, где дагестанскому спортсмену вручили медаль чемпиона США. Махачев является двукратным чемпионом России и чемпионом мира по боевому самбо. В феврале он стал послом этого вида спорта в мире. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: Значится, я Диане сейчас рассказал. Я говорю: слушай, Диана, слушай, вот когда российский руководитель, руководитель всех российских руководителей, был пионером, он, значит, собрал 50 тонн макулатуры, 200 тонн металлолома и перевел через дорогу 4338 бабушек. Диан, и это только в шестом классе. В общем, в эти утренние часы радиостанция «Прибой» вам желает доброго утра и, конечно же, хорошего настроения. Что там далее? А, Чалухав, давай, Чалухав, давай, Чалухав.

0: Очарование 90-х, ведомое жителям бывшего СССР, очарование, которое наложило собственный отпечаток на музыку того времени. Да, вот именно про это очарование. Это было настолько сильным, что даже современные артисты то и дело шлют музыкальные приветы в далекое прошлое. Одним из таковых стал трек «Про белые розы» в исполнении Димы Билана. Короче, его до сих пор не отпускают. В общем, далее реклама нашего спонсора. Всех же приветствую, желаю всем доброго утра и хорошего настроения. В эфирной студии «Радио Прибой» Расул Алибеков. Будем знакомы, пока все.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: В разных контекстах рок-н-ролл может означать веселье, угар, протест против каких-то ценностей и так далее и тому подобное. Но в этой песне у рок-н-ролл другое значение, близкое к тому, как использует слово «джаз» в разговорном. «Джаз» — шум, суета, вздор, чепуха, глупости, иногда просто пестрота, блеск. В общем, о чем? Да ни о чем, в общем. «Don't play rock'n'roll to me» — великолепнейшая песня. Группа «Смоки» на радио «Прибой».
1: Реклама на радио. Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.промо.ру.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигбург» Мунштайн от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
6: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
7: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: года.
1: Сказал как-то на днях наш коллега, диджей Адам Будагилов, который приходит мне на смену. Он говорит: это, ты знаешь, говорит, вот обычно, говорит, в августе, обожаю, ближе к осени, возиться на даче, собирать урожай, обожаю. Я говорю: погоди, у тебя же нет дачи. Он говорит: так, ну я же на чужих дачах. 29 градусов тепла сейчас в столице Дагестана. Так, 6 метров в секунду северо-западного направления у нас ветер дует. Сегодня жарко будет, 32 в тени. Дождя у нас не будет.
2: Радиоприбой.

Когда-то Владимир Кузьмин говорил про эту песню: «Я написал ее не для какой-то конкретной дамы. Я просто создал образ, вымышленный образ, который тронул меня самого». И если мурашки побежали по коже, значит, слушатели тоже это почувствуют. Несомненно, несомненно. Что могу сказать? Может быть, он и прав, но слушатели продолжают искать в песне личную историю, потому что она слишком, наверное, жизненная. Вот, на мой взгляд, эта песня «Сибирские морозы» или же «Я не забуду тебя никогда» стала той самой песней, которую поют дома, включают в моменты ностальгии и ставят на повтор, когда хочется просто погрустить. Но вы знаете, это сугубо индивидуально. Для меня же это просто работа. Владимир Кузьмин, «Сибирские морозы», «Радиоприбой».

0: Реклама на радио.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: когда-то очень давно, если я не ошибаюсь, по-моему, в 2000 году в прокат вышел американский фильм под названием «Бар «Гадкий койот». А вот связь американской исполнительницы кантри-музыки Люэн Раймс и фильма «Бар «Гадкий койот» заключается в том, что ее песня, которая сейчас звучит в нашем эфире «Can't Fight the Moonlight», «Не сможешь устоять перед лунным светом», стала главной музыкальной темой этой картины. Вот, собственно, о чем я хотел рассказать на радиоприбой. Далее реклама спонсора.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Два исполнителя, два из Швеции. Араш – это иранско-шведский певец, композитор и продюсер. Он родился в Тегеране, а затем переехал с семьей в Швецию, где живет до сих пор. Не просто живет, творит музыкальные творения. Его музыкальный стиль сочетает поп, танцевальную музыку и персидские мотивы. Поп – это популярная музыка, я имел в виду. Хелена Марианна Юсефсон, если я не ошибаюсь, да, оттуда же из Швеции, исполняет песни на шведском, английском, французском языках и на фарси. Вот вместе с Арашем они отметились на волнах радио «Прибой». Все, заканчивайте, хватит.
1: Реклама.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68-20-40.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Госдуму внесли законопроект о поддержке пострадавших от чрезвычайных ситуаций предпринимателей. Минтруд Дагестана напомнил о выплате первоклассникам. И в Махачкале пройдут два инклюзивных события для детей с нарушениями слуха. Теперь подробно. Предпринимателям и самозанятым пострадавшим при чрезвычайных ситуациях предлагают дать право на дополнительные кредитные каникулы. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе палаты. Как отмечается в пояснительной записке, сейчас по закону заемщик имеет право однократно обратиться с требованием о предоставлении каникул. Инициатива предусматривает, что заемщик сможет обратиться за ними в течение 60 дней с даты введения режима ЧС. Льготный период будет длиться до 3 месяцев. Правительство продлило срок действия сниженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на биржевых торгах с 30 сентября по 31 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, обеспечения бензином и дизелем стратегически важных категорий потребителей, говорится в комментарии. Минтруд Дагестана напомнил, что до 1 декабря малоимущие многодетные семьи могут подать заявление на единовременную выплату на каждого ребенка, который в этом году пошел в первый класс. Она положена семьям, где средний душевой доход не превышает 17 234 рублей на каждого члена семьи. Заявление можно подать через МФЦ, портал госуслуги или по почте. Два масштабных инклюзивных события для глухих и слабослышащих детей пройдут в Махачкале. 20 августа в Национальной библиотеке откроется выставка китайской живописи «Услышать мир сквозь тишину». 23-го на двух площадках у Дагестанской филармонии и перед Аварским театром пройдет фестиваль «Свет надежды». В этом году в нем участвуют дети с нарушениями слуха из Донецкой и Луганской народных республик. В программе мастер-классы по жестовому языку, творческие выступления и галоконцерт. Гастрономический фестиваль «Наследие» собрал в Махачкале более 35 тысяч гостей. Главным событием стало приготовление самого большого хинкала, который может войти в Книгу рекордов России. На площадках фестиваля работали кулинарные мастер-классы, ярмарка фермерских продуктов и изделий народных промыслов. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Прошлый год и начало этого года были весьма плодотворны для Валерии. Очень много хитовых песен появилось в ее исполнении, и причем впервые появились на волнах нашей радиостанции. Одна из них только что в нашем эфире. Далее реклама спонсора. 10 часов и уже 10 минут, практически время московское. Приветствую вас всех. Джордж Майкл, Careless Whispers. Великолепнейшая песня из прошлого золотой коллекции нашей радиостанции под управлением Расула Алибекова.
1: Карджини – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджини – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
10: Аварская поговорка.
11: Из грязного пруда чистая вода не вытекает.
12: Радио

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: самый верный признак наступления осени. Из холодного крана действительно течет, идет холодная вода. Но пока идет горячая, значит осени еще ждать и ждать. Сейчас в Махачкале, в городе Махачкале, в самом сказочном городе необъятной нашей страны, температура воздуха составляет 32 градуса тепла. 6 метров в секунду, ветер северо-западного направления. 32 градуса тепла, температура воздуха сохранится до обеда. Обедом уже будет 30, после обеда будет уже 28. Далее реклама спонсора. Абидат Шахбанова продолжит. Зерб, Дуэт Адат, Шаман и Патрисия Кас. Далеко не полный список тех, кого мы услышим в самое ближайшее время.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
5: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе в новый сезон.
7: Компания «Борисович и партнеры».
8: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
7: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь. С этим была туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Мне украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин утвердил список особо значимых проектов для цифровой экономики. Военный учебный центр работает в Дагестане. И экологическая компания по сбору макулатуры стартовала в Дербенте. А теперь подробно. Правительство утвердило перечень особо значимых проектов для развития цифровой экономики, которые соответствуют приоритетным направлениям импортозамещения. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры. Как рассказали в ведомстве, в перечень вошли 24 проекта на 14 миллиардов рублей, которые будут реализовываться за счет собственных средств компании. Все они прошли экспертизу Российского фонда развития информационных технологий и согласованы профильными отраслевыми комитетами. Сбербанк отменил лимиты и комиссии на переводы между клиентами и оплату услуг жилищно-коммунальных хозяйств в мобильном приложении, сделав их полностью бесплатными. Об этом сообщили в пресс-службе банка. Все изменения уже работают для переводов между клиентами Сбера и оплаты ЖКХ в Сбербанк онлайн по умолчанию. Чтобы переводить деньги и оплачивать счета бесплатно, не нужно подключать специальные подписки или выполнять дополнительные условия. Первый выпуск военного учебного центра в Дагестане состоится в сентябре. Он открылся на базе ДГТУ и стал уникальной для региона площадкой, позволяющей студентам-очникам параллельно с основной профессией проходить полноценную военную подготовку. Сегодня в центре обучаются порядка 200 человек. Для них создана вся необходимая инфраструктура. Проект реализуется при поддержке Минобороны и Миноборнауки России. Городская экологическая компания по сбору макулатуры в рамках всероссийской акции «Boom Battle» стартовала в Дербенте. В рамках акции в образовательных и административных зданиях установят специальные контейнеры для сбора бумаги. Затем собранную макулатуру передадут лицензированным предприятиям на переработку. Самые активные организации, школы и предприятия получат благодарности и дипломы. Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев посетил мероприятие «Попробуй самбо», которое прошло в Филадельфии, где дагестанскому спортсмену вручили медаль чемпиона США. Махачев является двукратным чемпионом России и чемпионом мира по боевому самбо. В феврале он стал послом этого вида спорта в мире. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

Ну что ж, дамы и господа, вы слушаете радиостанцию «Прибой», и программа «Ретро» стартует на волнах в 11.06 по Москве. Приветствую всех, кто с нами и присоединился, может быть, совсем недавно. 12 августа, среда, и этим часом звучит песня «Сладкий сон» в исполнении Динары Джамалдиновой, напоминающая о приятных моментах и мечтах, которые делают наш день ярче и добрее. И пусть этот мелодичный настрой сопровождает весь ваш день. Будьте с нами, впереди много песен из прошлого. Сергей Минаев, Селин Дион, «Моральный кодекс», «Мотор Токен», «Натали», «Саваш», все это в ближайшее время. Оставайтесь с нами.

0: Второй час на радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Золото попсы. Поп-легенды кассетной ленты.
1: Радио «Прибой».
0: Мелодии, рождающие воспоминания.

0: Реклама.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.

0: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-42.

0: Радио «Прибой». Дорого, как память.
1: Жили.

Почти завершение часа, друзья мои, на волнах радио, прибой в программе «Ретро». Группа «Иверия», грузинская фолк-рок-группа, известная своими яркими песнями, живыми выступлениями. 11:58 московское время. Всем, кто с нами, доброго дня. Отличного продолжения. С наступлением очередного музыкального часа. Прежде в 12:00 с новостями в эфире появится Диана Гаджиева. Я же Адам. Говорю вам добро пожаловать в новое музыкальное измерение. 12 августа, среда, сегодня напомню. И программа по заявкам «Чья желание» стартует совсем скоро. Будьте здесь.

0: Навалак.
1: Карата.
0: Дилим.
1: Ярак Казмаляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости. Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Госдуму внесли законопроект о поддержке пострадавших от чрезвычайных ситуаций предпринимателей. Минтруд Дагестана напомнил о выплате первоклассникам. И в Махачкале пройдут два инклюзивных события для детей с нарушениями слуха. Теперь подробно. Предпринимателям и самозанятым пострадавшим при чрезвычайных ситуациях предлагают дать право на дополнительные кредитные каникулы. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе палаты. Как отмечается в пояснительной записке, сейчас по закону заемщик имеет право однократно обратиться с требованием о предоставлении каникул. Инициатива предусматривает, что заемщик сможет обратиться за ними в течение 60 дней с даты введения режима ЧС. Льготный период будет длиться до 3 месяцев. Правительство продлило срок действия сниженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на биржевых торгах с 30 сентября по 31 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, обеспечения бензином и дизелем стратегически важных категорий потребителей, говорится в комментарии. Минтруд Дагестана напомнил, что до 1 декабря малоимущие многодетные семьи могут подать заявление на единовременную выплату на каждого ребенка, который в этом году пошел в первый класс. Она положена семьям, где средний душевой доход не превышает 17 234 рублей на каждого члена семьи. Заявление можно подать через МФЦ, портал госуслуги или по почте. Два масштабных инклюзивных события для глухих и слабослышащих детей пройдут в Махачкале. 20 августа в Национальной библиотеке откроется выставка китайской живописи «Услышать мир сквозь тишину». 23-го на двух площадках у Дагестанской филармонии и перед Аварским театром пройдет фестиваль «Свет надежды». В этом году в нем участвуют дети с нарушениями слуха из Донецкой и Луганской народных республик. В программе мастер-классы по жестовому языку, творческие выступления и галоконцерт. Гастрономический фестиваль «Наследие» собрал в Махачкале более 35 тысяч гостей. Главным событием стало приготовление самого большого хинкала, который может войти в Книгу рекордов России. На площадках фестиваля работали кулинарные мастер-классы, ярмарка фермерских продуктов и изделий народных промыслов. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе.
7: Час ваших желаний и капризов ежедневно.
8: На радио Прибой.

0: Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.
1: Час желаний. С Адамом Будагиловым.

0: желаний. Реклама на радио.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68-20-40.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой, после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Час желаний на радио «Прибой».
9: Итак, друзья мои, на волнах радио «Прибой» стартует программа по заявкам «Час желаний». Наш номер по максимуму 8-988-291-1007. Ждем ваши сообщения. И, конечно, приветствуем тех, кто присоединился к волнам радиостанции «Прибой». Мы вещаем, друзья мои, повсюду, везде, круглые сутки. И вы можете передавать приветы всем своим близким, родным, друзьям. Итак, делайте это, друзья мои. Но прежде напомню о том, что у программы «Час желаний» спонсор — ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции заведующих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.

0: час желаний.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Итак, друзья мои, 12.32, московское время, на волнах радио Прибы, программа по заявкам. И напомню, друзья мои, о том, что вы можете писать на наш МАКС на 8-988-291-1007. И, конечно, напомню о том, что у программы есть великолепный спонсор. Это ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы всегда найдете изысканные украшения золота, серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому. И вот следующее сообщение. Салам алейкум, радио Прибой. Можете включить для всего города Избербаш и для всех дагестанцев. Динару Магомедову спасибо, написала Саидат. Спасибо большое за привет. И мы с большим удовольствием, конечно, поставим для города Избербаш, для всего Дагестана, от Саидат. Это музыкальный подарок для всех в исполнении Динары. Называется «Сердце горит». Давайте послушаем эту песню.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На Радио Прибой. На Радио Прибой.
1: Реклама.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисная и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленингент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.

0: «Час желаний».
1: Реклама.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Компания «Борисович и партнеры».
9: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
8: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
10: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
11: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
12: Друзья мои, 12:53 точное время, Махачкале, и программа «Час желаний» продолжается. Сообщение следующее. Здравствуйте, передаю привет всем слушателям радиостанции «Прибой» от Мурада из Махачкалы. Валейкум салам, тоже вам ответный привет, Мурад. Поставьте, пожалуйста, песню «The Way I Am» Тимберленда, и все. Ну что ж, Мурад, мы исполняем вашу просьбу. Нет, вот да, вот Мурада сообщение, исполняем вашу просьбу, и, конечно, прямо сейчас звучит ваш любимый трек в исполнении Тимберленда в программе «Час желаний».
13: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минпросвещение выпустило рекомендации по распределению нагрузки на школьников. В Дагестане прогнозируется повышенная пожароопасность, и Всемирный конгресс пройдет в республике. Теперь подробно. Минпросвещение России рекомендовало школам составлять расписание с учетом времени наибольшей умственной активности учащихся. Согласно материалам ведомства, оптимальным периодом работоспособности для школьников считается время с 10 часов утра до 12 часов дня. В связи с этим наиболее сложные предметы в начальных классах рекомендуется проводить на втором и третьем уроках. Для учащихся основной и средней школы такие дисциплины следует планировать на второй, третий или четвертый урок. Изложение нового материала, проверочные и контрольные работы Минпросвещение рекомендует проводить со второго по четвертый урок в середине учебной недели. Средства, которые неожиданно поступили на банковский счет от неизвестного человека, не следует расходовать. Об этом сообщили в МВД России. В противном случае такие действия могут расценить как неосновательное обогащение. Речь идет даже о небольшой сумме перевода. Получателю могут предъявить требования вернуть деньги, а также возместить судебные издержки, если спор дойдет до разбирательства. В Дагестане ожидается повышение температуры воздуха, что создает условия для возникновения ландшафтных и лесных пожаров. По данным специалистов, риск возгораний высок в большинстве низменных, приморских, а также местами в предгорных и горных районах, включая Махачкалу, Избербаш, Дербент, Ахтынский и Сулейманстальские районы. Особая чрезвычайная пожароопасность 5 класса объявлена для городов Кизляр, Южно-Сухумск, Хасавюрт, а также для Кизлярского, Тарумовского, Хасавюртовского и Ногайского районов. С 1 по 3 октября на базе научно-оздоровительного комплекса «Журавли» в Дагестане пройдет Всемирный конгресс по клиническому питанию и адаптивной биомехатронике. Научное событие такого масштаба впервые объединит на одной площадке экспертов в области нутрициологии, клинического питания и передовых технологий. Его участниками станут свыше 100 профильных ученых и государственных деятелей из 17 стран мира. Сегодня отмечается Международный день Каспийского моря. Эта дата не только экологический праздник, но и напоминание о хрупкости уникальной экосистемы крупнейшего замкнутого водоема планеты. В последние годы наблюдается повышенный интерес со стороны научного сообщества и специалистов к изменениям, происходящим в прибрежной зоне моря. При этом особое внимание уделяется феномену появления новых инвазивных видов флоры и фауны. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя.
5: Новости на Прибое.
4: Радио «Прибой» в Кизляре.
5: 101.8 FM.

0: Реклама на радио.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Два подарка для вашего дома в торговом доме Киргу. При покупке комплекта техники Зигмунд Штайн от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура матрас в подарок. Торговый дом Киргу. Покупайте выгодно, получайте больше.
3: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория. СПА, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе в новый сезон.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Новое лето.
1: Новое лето.
0: Новое настроение.
1: Новое настроение.
2: Радио Прибой.
3: С вами Рафа.

0: Лезгинская поговорка.
1: Куба мачерди, сапрей тебе, где мачерди, лидра.
2: То без отца один раз сирота, то без матери семь раз.
3: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда

0: Обратиться. В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «СИЭС» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
3: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
6: Вспомни, что было.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. Эксклюзив. Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 14 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Госдуму внесли законопроект о поддержке пострадавших от чрезвычайных ситуаций предпринимателей. Минтруд Дагестана напомнил о выплате первоклассникам. И в Махачкале пройдут два инклюзивных события для детей с нарушениями слуха. Теперь подробно. Предпринимателям и самозанятым пострадавшим при чрезвычайных ситуациях предлагают дать право на дополнительные кредитные каникулы. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе палаты. Как отмечается в пояснительной записке, сейчас по закону заемщик имеет право однократно обратиться с требованием о предоставлении каникул. Инициатива предусматривает, что заемщик сможет обратиться за ними в течение 60 дней с даты введения режима ЧС. Льготный период будет длиться до 3 месяцев. Правительство продлило срок действия сниженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на биржевых торгах с 30 сентября по 31 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, обеспечения бензином и дизелем стратегически важных категорий потребителей, говорится в комментарии. Минтруд Дагестана напомнил, что до 1 декабря малоимущие многодетные семьи могут подать заявление на единовременную выплату на каждого ребенка, который в этом году пошел в первый класс. Она положена семьям, где средний душевой доход не превышает 17 234 рублей на каждого члена семьи. Заявление можно подать через МФЦ, портал госуслуги или по почте. Два масштабных инклюзивных события для глухих и слабослышащих детей пройдут в Махачкале. 20 августа в Национальной библиотеке откроется выставка китайской живописи «Услышать мир сквозь тишину». 23-го на двух площадках у Дагестанской филармонии и перед Аварским театром пройдет фестиваль «Свет надежды». В этом году в нем участвуют дети с нарушениями слуха из Донецкой и Луганской народных республик. В программе мастер-классы по жестовому языку, творческие выступления и галоконцерт. Гастрономический фестиваль «Наследие» собрал в Махачкале более 35 тысяч гостей. Главным событием стало приготовление самого большого хинкала, который может войти в Книгу рекордов России. На площадках фестиваля работали кулинарные мастер-классы, ярмарка фермерских продуктов и изделий народных промыслов. И о курсах валют. На сегодня доллар 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

от ночных сообщений тревожных, что ты до сих пор всех на свете дал.

0: Реклама.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аорт.

0: коронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
4: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» шлягер.

0: Реклама.
1: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом, а при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Баба Юрт.
1: Гимрия. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
3: Новости. Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минпросвещение выпустило рекомендации по распределению нагрузки на школьников. В Дагестане прогнозируется повышенная пожароопасность, и Всемирный конгресс пройдет в республике. Теперь подробно. Минпросвещение России рекомендовало школам составлять расписание с учетом времени наибольшей умственной активности учащихся. Согласно материалам ведомства, оптимальным периодом работоспособности для школьников считается время с 10 часов утра до 12 часов дня. В связи с этим наиболее сложные предметы в начальных классах рекомендуется проводить на втором и третьем уроках. Для учащихся основной и средней школы такие дисциплины следует планировать на второй, третий или четвертый урок. Изложение нового материала, проверочные и контрольные работы Минпросвещение рекомендует проводить со второго по четвертый урок в середине учебной недели. Средства, которые неожиданно поступили на банковский счет от неизвестного человека, не следует расходовать. Об этом сообщили в МВД России. В противном случае такие действия могут расценить как неосновательное обогащение. Речь идет даже о небольшой сумме перевода. Получателю могут предъявить требования вернуть деньги, а также возместить судебные издержки, если спор дойдет до разбирательства. В Дагестане ожидается повышение температуры воздуха, что создает условия для возникновения ландшафтных и лесных пожаров. По данным специалистов, риск возгораний высок в большинстве низменных, приморских, а также местами в предгорных и горных районах, включая Махачкалу, Избербаш, Дербент, Ахтынский и Сулейманстальские районы. Особая чрезвычайная пожароопасность 5 класса объявлена для городов Кизляр, Южно-Сухумск, Хасавюрт, а также для Кизлярского, Тарумовского, Хасавюртовского и Ногайского районов. С 1 по 3 октября на базе научно-оздоровительного комплекса «Журавли» в Дагестане пройдет Всемирный конгресс по клиническому питанию и адаптивной биомехатронике. Научное событие такого масштаба впервые объединит на одной площадке экспертов в области нутрициологии, клинического питания и передовых технологий. Его участниками станут свыше 100 профильных ученых и государственных деятелей из 17 стран мира. Сегодня отмечается Международный день Каспийского моря. Эта дата не только экологический праздник, но и напоминание о хрупкости уникальной экосистемы крупнейшего замкнутого водоема планеты. В последние годы наблюдается повышенный интерес со стороны научного сообщества и специалистов к изменениям, происходящим в прибрежной зоне моря. При этом особое внимание уделяется феномену появления новых инвазивных видов флоры и фауны. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе.
6: Вы слушаете Радио Прибой.

Наша музыка только ваша, дорогие друзья. Добрый летний день, 15.06 на столичных, среда, 12 августа. У микрофона я, ваша Иза Ахметханова. Открываю этот час на волнах радиостанции «Прибой». Знаете, что делает среду все-таки особенной? Это единственный день недели, когда ты уже точно знаешь, что понедельник на этой неделе не вернется, ну а пятница уже неизбежна. Между ними мы в этом промежутке, где еще есть время успеть, но уже нет сил торопиться. И я предлагаю нам провести этот день не в беге, а только в звуке, потому что у нас есть наш любимый прибой. У нас есть музыка, у нас есть этот час, и он обязательно будет потрясающим, он будет нашим. Я здесь, чтобы напомнить вам, даже самая обычная среда может стать самой яркой точкой недели, если подойти к ней с правильной ноты. Так давайте начнем прямо сейчас.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой, после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
8: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Прибой. Весь Дагестан на одной волне.
1: Наш прекрасный Дагестан. Ну, говорят, что одна дагестанская девушка в старину могла одним только взмахом платка остановить целое сражение, вражду, уронить его, и мир замер, поднять, и сердце размягчилось. В этом же и все. И грация, и достоинство, и власть, которая не требует оружия, и это не легенда. Это архетип. Сегодня мы говорим об одной из них, о лезгинской девушке, например, не о танце, не о костюме, о характере, о той, кто умеет молчать так, что это слышно, и улыбаться так, что это запоминается. Да, Ирада Асварова, чей голос звучит как горный ручей, я не раз об этом говорила, но с ударной силой водопада, посвящает этой девушке свою новую песню. Итак, встречаем премьеру на волнах радиостанции «Прибой» Ирада Асварова, «Лезгинская девушка».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио.

0: Реклама на радио.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Друзья, водители, рубрика «Пробки на волнах» радиостанции «Прибой». Я ознакомлю вас с актуальной ситуацией на дорогах города Махачкалы. Уточним, где сейчас затруднено движение. Итак, по данным Яндекс.Карт, на текущий момент заторы фиксируются на следующих улицах. Далее, на проспекте Казбекова в Семендере, на проспекте Алигаджа Кушинского в районе Северного автовокзала у нас скопление машин. Также красным выделена улица Камаева. Улица Магомед Тагирова в Первой Махачкале в районе троллейбусного кольца выделена красным. Пробки также в районе троллейбусного кольца по Гайдара Гаджиева и по проспекту Имама Шамиля. Далее по проспекту Имама Шамиля пробки сохраняются также в районе Джума Мечети на пересечении с улицей Магомеда Яракского и проспектом Гамидова и сохраняются вплоть до улицы Хаджи Балача. Далее пробки также у нас на Амитхан Султана. Небольшой отрезок улицы выделен красным. Улица Магомеда Яракского, проспект Гамидова и Ирчи Казака. В районе Ирчи Казака по Сергокалинской улице также зафиксированы пробки. Далее заторы у нас на Батырая, на Дзержинского, в районе ЦУМа, на Толстого, на Гусаева, ну и на Каркмасова. Магомеда Гаджиева улица также выделена красным. Довольно серьезное скопление машин у нас на пересечении улицы Даниялова и Дахадаева и также пересечение Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова. Знаете, по всему проспекту Расула Гамзатова также наблюдаются заторы, они перетекают плавно в редукторный поселок. В редукторном поселке по проспекту Петра Первого от моста до улицы Эльзы Ибрагимовой у нас пробки и также от улицы Габитова до кольца. На кольце по Хаджи Балача и проспекту Насрудинова также зафиксированы заторы. Уважаемые водители, будьте, конечно, внимательны, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Пропускайте пешеходов на переходах, ищите альтернативные маршруты, чтобы избежать длительных задержек. И помните, терпение и уважение к друг другу делают наши дороги, конечно, безопаснее. Ну и, конечно, хорошая музыка с волной прибоя будет вашим надежным попутчиком. Желаю вам счастливого пути!

0: Реклама на радио. Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
2: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
3: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе в новый сезон.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Россия полностью импортозаместила ряд инсулиновых препаратов. В 5 селах Дагестана ввели режим чрезвычайной ситуации. И в Избербаше проведут гиперхлорирование воды. Теперь подробно. Несколько применяемых в России инсулинов, которые ранее закупались за рубежом, теперь производятся исключительно отечественными компаниями. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора. Таким образом, пояснили в ведомстве, в стране устойчиво обеспечена доступность препаратов для пациентов. При этом, как подчеркнули в Росздравнадзоре, отечественные инсулины не уступают импортным по качеству и эффективности, а по доступности и стабильности поставок превосходят их. Госуслуги помогут быстро заменить паспорт. Заявление подавать нужно через личный кабинет пользователя. В течение 3 дней после обращения к гражданину поступит приглашение явиться в подразделение по вопросам миграции и предоставить фотографии необходимые документы. В этом случае госуслугу можно получить в течение 1 часа. Если человек не явится, срок рассмотрения заявления продлевают до 30 календарных дней, после чего его рассмотрение прекращают. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в 5 селах Гиргибельского района Дагестана для ликвидации последствий ливней. Администрации района поручено провести необходимые работы и уточнить размер ущерба. Если местных средств на восстановление не хватит, документы должны направить в МЧС Дагестана для получения дополнительного финансирования. Избербашский горводоканал проведет профилактическое гиперхлорирование воды с 13 по 15 августа. На время обработки жителям рекомендуют кипятить воду, использовать фильтры или отстаивать ее в открытой посуде не менее 2 часов, сообщил единый оператор. Мероприятия проводят для профилактики обеспечения санитарной безопасности системы водоснабжения. Первый на юге России форум-выставка «Вектор» соберет десятки строительных и девелоперских компаний, риэлторов, маркетологов и инвесторов 8-9 сентября в махачкалинском комплексе «Аллея Резорт». Участники смогут найти партнеров, заключить контракты и узнать о новых трендах рынка. Девелоперы представят проекты от эконом до премиум-класса. Агентства недвижимости и брокеры смогут договориться о повышенных комиссиях и эксклюзивных скидках. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире «Радио «Прибой» программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
5: Приветствую, друзья! В студии работает Эмисия Мирова, и я продолжаю в рамках своего проекта знакомить вас с представителями культурного мира Дагестана. Итак, занимает эту должность с 12 марта 2014 года. Исправите, если что, если ошибусь. Помимо руководства журналом, Марат Гаджиев известен как художник, член Союза журналистов с 2000 года, а также лауреат Республиканской премии «Золотой орел». В разные годы он также работал ответственным секретарем и художественным редактором газеты «Молодежь Дагестана», учредителем и главным редактором литературно-художественной газеты «Горцы», редактором литературного приложения «Горцы» в газете «Дагестанская правда». Гость сегодняшнего эфира – главный редактор журнала «Дагестан» Марат Гаджиев. Здравствуйте, Марат.
6: Здравствуйте, миссис. Здравствуйте.
5: Неполный список, где-то по марке,
6: я,
5: да?
6: Нет, я должен сразу поправить, потому что мы обидим Магомеда Алиева. Он был с 2014 года, я пришел в должность главреда в 2021 году.
5: Ага, понятно.
6: Так что разведка вас подвела.
5: Журнал «Дагестан», которым вы сегодня руководите, расскажите о нем.
6: Журнал «Дагестан» – это правопреемник советского Дагестана. Это я обращаюсь к старшему поколению, которым известен с 1965 года. Первым главным редактором был Магомед Джалалутдинович Бутаев. Это был такой основной журнал, который курировал обком ЦК КПСС, в общем, и там, конечно, это были выверенные статьи, но при этом этот журнал был такого широкого спектра, который заменял вот почти всю, скажем, журнальную тему в Дагестане. Ну, был еще «Женщина Дагестан». В 2002 году, вот с подачи Расула Гамзатова, Далгат Ахметханов, они учредили новый журнал «Дагестан», короткое, емкое название, и его уже курировал наше, тогда было Министерство национальной политики и информации, Салих Гусаев. И вот с его подачи стал выходить этот журнал. Он был больше, он был А4 формата, на скрепке. Угу. Вот. Это был полноцветный журнал, в котором там и культура, и общество, ну, все событийные дела тоже отражались. Угу. Но при этом он был художественно-публицистический, как говорится. Угу. И я единственное, что оставил из этого, это шапку и художественно-публицистический журнал. То есть направленность, заточенность наших публицистов, журналистов именно на вот, художественную обработку материала, на подачу, соответственно, и на тему выбора. Хотя, конечно, мы пишем и о спорте, и об экономике, ну, в меру того, что позволяет нам, придает нам жизнь.
5: Помимо того, что он видоизменился, периодичность журнала такая же, как и прежде, или он реже выходит?
6: Я думаю, что нашим слушателям, может быть, это даже не интересно, но я скажу. Да, он выходил в разное время по-разному. Он выходил и ежемесячно.
5: Но это же наша история, Марат, да, поэтому интересно.
6: Да, безусловно. Мне самому это интересно, но просто часто я слышу, что люди, ну, слишком ты уже уходишь в эти темы. Да, и кому интересно, он выходил ежемесячно, но это, честно говоря, очень тяжело делать. Угу. Сейчас это толстое, объемное издание, 128 страниц. Оно выходит раз в два месяца, 6 номеров в год.
5: Отлично. Сегодня читатели подсели на разные источники информации, телеграм-каналы, меньше людей на сайты переходят, а вот печатные журналы покупают единицы. На кого сегодня ориентирован журнал «Дагестан»?
6: Ну, во-первых, я скажу, что это не совсем правда. Угу. По поводу, кто
5: давайте
6: на что
5: спорить.
6: Подсел, да, спорить не собираюсь, время само рассудит. Я вообще так для себя решил, что вот, ну, социальные сети, мы живем в мире социальных сетей от силы там 10, сколько лет, да?
5: Кратковременный период, да?
6: Да, я не знаю, что там, это больше, наверное, молодые скажут, что завтра будет. Завтра вот скажут, телевидения не будет, того не будет, а Ленин говорит, будет одно сплошное кино, вы вспомните. То есть, я думаю, что живой журнал, живая печать, она будет все равно. И потом, знаете, ну, как ни бери, вот наши родители, я уже сам, мне трудно с телефона читать и даже с планшета. Хотя это моя профессиональная работа, я, в общем, с компьютера редактирую все. Но когда я беру журнал или газету, я понимаю, что я обстоятельно могу прочитать статью. И в мою голову входит все от начала до конца. Я не могу отвечать за всех. Вот в моей редакции работают сотрудники, которым сегодня 20 лет. Да? Они еще учатся, студентка журналистки у нас, Хадижа Мурадалиева есть. Чуть старше есть, 25 лет, 32 года. И у каждого свой подход. Но я вижу, что их поколение, их среда, она наполнена и живыми вот такими журналами. Mm-hmm. Не только Дагестаном, я в принципе говорю. А знаете, моя радость, тихая радость и, в общем, настрой такой позитивный на то, что это будет жить, это, конечно, выездные командировки, в которых я бываю там, где мы журнал представляем уже на другом уровне. И
5: за пределами республики.
6: Книжный фестиваль – это большой показатель, барометр того, как люди относятся к книге. И вы не представляете, какое паломничество к стендам книжным и журнальным. И в том числе журнал «Дагестан». Я очень рад, что он не теряется на фоне других ведущих журналов, которые в России сегодня существуют. И, кстати, по некоторым оценкам экспертов в книжной индустрии, в дизайне, в литературной сфере, они выделяют журнал «Дагестан» по определенным показателям в одни из лучших региональных журналов.
5: Приятно слушать.
6: Даже, ну вот, я скажу, что очень тяжело сочетать литературную составляющую и полноцветную полиграфию. Такие бренды известные, «Новый мир» и все, они не позволяют, у них сегодня тиражи не такие огромные, и полиграфия одна краска и, ну, обложка. Ну, там, понятно, другое отношение, там другие писатели, другой контингент. Но я имею в виду, в принципе, у нас есть где конкурировать. Угу. Так что это я не хвастаюсь, но, в принципе, мы держимся на хорошем уровне, и это значит, что надо стремиться дальше.
5: И соответствовать, наверное, вот совершенно этому возросшему верно. Интересу в целом к республике, ну и издание вот под названием «Дагестан». А та аудитория, которая сегодня читает журнал, вам достаточно ее или вы еще кого-то хотели бы заинтересовать?
6: Ну, конечно, на каждой планерке после выхода журнала, подходя к киоску, я в голове держу эти мысли. А кто наш новый читатель? А кто, почему вот этот человек не покупает наш журнал? По каким причинам? Что ему мешает? Цена. Да, цена выросла. В этом году журнал подорожал, но он и стал толще. Подписка, к сожалению, вы знаете, Почта России – это очень дорогое удовольствие. На каждом шагу препятствия, но мы это преодолеваем.
5: Не благодаря, а вопреки.
6: Вопреки, да. Что помогает, еще, знаете, скажу вот такое. Мы делаем тематические номера, и это наша фишка. Мы один номер позволяем себе посвятить какой-то одной теме. И это так здорово, это нас затачивают просто на поиск, на какие-то археологию, на какую-то историческую отсылку, на аллюзии, на творческие эксперименты, просто по разным темам. Например, скажу, в прошлом году мы выпускали журнал, посвященный Махачкале. И Арсен Сахруев наш, мы ему доверили, в общем, подшивки газет 40-х годов. И он это сделал, шедевр из этого. Просто он предвоенное ощущение времени, знаете? Я ему говорю, найди там ощущение войны. В обычной провинциальной газете «Дагестанская правда», где непозволительно в советское время было писать слово лишнее и что, этот человек выудил колоссальную информацию и выдал как рассказ. Повесть целую. Мы ее печатали в течение нескольких номеров. Вот такие эксперименты я обожаю. А еще мы любим дневники. Если у вас какие-то есть бабушкины дневники, несите, пожалуйста, мы из них обязательно сделаем конфетку.
5: И, наверное, это помогает выметать из киосков журнал. То есть он начинает, на него начинается охота именно тех, кто дорожит памятью.
6: Да, вот здесь начинается самое тяжелое. Вы скажите, где находится ваш ближайший киоск. Да. Первый вопрос, который молодой человек мне задает, который хочет взять и почитать живой журнал, он мне говорит, а где я вас могу купить? И тут у меня начинается депрессия маленькая, потому что я понимаю, что киосков всего 13 в городе, вот, они работают не каждый день, вот, чтобы подойти к этому киоску, надо преодолеть количество магазинов и всего того. Ну, это, конечно, я весело рассказываю, на самом деле проблема острая. Нам говорят, что киоски современные не соответствуют дизайну города. И я не знаю, как это, с чем это кушать. У нас и так, мы государственный журнал. Нам и так трудно. И нам не дают возможность самим торговать. Вот я в Москве стою возле прилавка и торгую своим журналом. Понимаете, 4 дня отбоя от журналов нет. Я делаю продажу за год.
5: Желающих купить, но это
6: да.
5: Те, которые ностальгируют.
6: А мне здесь, я хочу выйти на Буйнакскую улицу. Дайте мне точку, дайте мне возможность моим сотрудникам свой плод труда реализовать. Вы увидите, журнал улетит за неделю.
5: Я думаю, да.
6: Понимаете? А вот чтобы к этому подойти, целые чиновничьи там эти, да, мы не имеем права торговать, мы не имеем то. А что мы имеем? Мы имеем журнал.
5: Вы можете формировать хорошее издание.
6: Да, и в этом смысле вы правы, конечно, можно подписаться и покупить PDF, и это просто, ты не пошел в киоск, не купил, не заморачиваешься, все нормально.
5: Культура, литература, Кунацкая, проекты, общество – это рубрики журнала «Дагестан». Наверное, они не единственные, наверное, они дополняются. В студии по-прежнему работаю я, Эмисия Мирова, и сегодня о журнале «Дагестан» и других успешных проектах. Марат Гаджиев, главный редактор журнала «Дагестан», гость программы «Эксперт ПРО».
4: «Эксперт ПРО» на радио «Прибой».
7: Реклама. Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
8: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
9: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д. Урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
11: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
12: Компания «Борисович и партнеры».
13: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
12: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
14: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
4: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире «Радио Прибой» программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
5: Журнал «Дагестан». Помимо основной деятельности, он является модератором многих знаковых мероприятий и не только республиканского масштаба. Так, под эгидой журнала проходит Северокавказский международный книжный фестиваль «Таркитау», который собирает в Махачкале лучшие издательства и писатели со всей России. А, как сказал гость сегодняшнего эфира, главный редактор журнала Марат Гаджиев, редакция также выпускает и собственные книги, как, например, двухтомный альманах «Не просто город», посвящен городам
6: Дагестана,
5: столицам Буйнакску и Махачкале. А, Марат, мы подошли к вопросу, как формируется выпуск и что у вас обычно бывает в приоритете: событийка, развлечение или диалог с читателем?
6: Это хороший вопрос. Дело в том, что отбросим событийку, потому что...
5: Опоздать можно. Это будет не новость, а старость.
6: Да, мы все равно не успеваем, за исключением соцсетей. А что касается журнала, мы смотрим на, знаете, как взглядом аналитиков каких-то, пытаемся смотреть, анализировать, или не берем эту тему. То есть, если мы понимаем, что это конъюнктура или стареет быстро, мы и это не заинтересует наших читателей, мы уходим от нее. Нам же надо не просто продать журнал, надо сделать так, чтобы этот журнал частью мира стал человека, неотъемлемый, чтобы он поселился в его библиотеке, пускай даже маленький. Пускай это будет библиотека только из журнала «Дагестан». Я буду восхищаться просто. Она у меня есть, у всех моих сотрудников. Я надеюсь, и у наших читателей тоже такая библиотечка уже есть. Но если серьезно, понимаете, событийность, мы говорим событийность. Вот я вам хочу пример пересказать, исторический. 18-й год, Горская республика. Тут непонятно, что в Дагестане происходит, понимаете? Горская республика, с другой стороны, там, в общем, пытаются в Махачкале здесь большевики, там, в общем, они свои. И вот Хасавюртовский рынок, 18-й год.
5: Уже существующий Хасавюртовский рынок.
6: Да, он существовал и до этого. И полковник царской армии, бывший полковник Борис Кузнецов, описывает ситуацию. Ну, в царское время, говорит, в воскресенье не работали, был выходной.
5: Угу.
6: Теперь решили мусульмане, что в пятницу тоже не работают. Тоже выходной. В субботу шаббат. Какая работа? В понедельник, естественно, после воскресенья никто на работу не выйдет. И вот так он дошел до среды, и я понимаю, как будто бы человек описывает нынешнее состояние.
5: История вот, циклична.
6: Понимаете, поэтому что говорить о событийности, я не знаю. Я знаю, я получил за время работы в журнале такой опыт исторического взгляда на какие-то события. И это даже можно, если не скромно сказать, некое предчувствие, что это событие должно вот через какое-то время выстрелить.
5: Повториться.
6: Да. И мои сотрудники заточены на поиски именно таких материалов, которые будут интересны и сегодня, и завтра, и послезавтра. Потому что, ну, это журнал. Потому что это, в общем, это интересно. Это интересно, об этом интересно писать. И поэтому мы подошли к книгам. Потому что журнал, мы выпускали серию и выпускаем, продолжаем. Сейчас у нас в печати находится журнал, посвященный городу Кизляру. И параллельно мы делаем книгу из этой же серии, не просто город, Кизляр. И это будет продолжение серии, которую вы сказали, не просто город. Мы уже в этой серии выпустили Махачкала, Буйнакск вы назвали, еще Хасавюрт выпустили, презентовали в прошлом году. И в этом году, дай бог, вот к осени мы издадим Кизляр. И мы понимаем, что, в общем, эта работа перетягивает журнал. И, то есть, я во сне вижу параллельно журнал и книгу, и я уже забываю, вот сегодня с утра проверил, точно я этот материал поместил в книгу или нет, потому что, мне кажется, я его видел в журнале, вычитывал и подписи ставил там. Это, знаете, это какое-то вот профессиональное такой бзик, и я замечаю, что на другое у меня памяти не хватает. Моя память вся переключилась на вот издательскую и вот журналистскую деятельность.
5: Очень отрадно слышать про ваше патриотичное отношение в целом, потому что интерес к республике вы удовлетворяете гораздо качественнее, чем, допустим, те же соцсети. Вы позволяете тем, кто действительно заинтересовался регионом, погрузиться в культуру, в историю, в традиции, даете возможность перечитывать те или иные материалы.
6: Очень рассчитываю на это, потому что я по своей дочери наблюдаю, этот навигатор меня пугает. Они выставляют в навигаторе адрес и идут по навигатору. Вы тоже, наверное. Вот. И я...
5: Нет, мы еще знаем город.
6: Еще знаем город, да. Ну, хорошо.
5: Мы по
6: памяти. Если честно, даже история улиц интересна. Любая тема интересна. Вот стоял дядя Вася на этом углу, чистил сапоги или ремонтировал обувь, и ремонтировал на протяжении 15 лет. Невероятное количество историй знал. Я сам маленький помню, приходил в парикмахерскую на старой автостанции, там старый еврей, когда стриг, и там все были евреи. И они рассказывали городские легенды и истории. И это меня так захватывало, я, честно говоря, даже забывал о своей голове и слушал, что они
5: история
6: там говорят.
5: История города.
6: Конечно.
5: Как я понимаю, запретов на какие-то темы героев нет.
6: Запреты в нас самих. Конечно, есть табу. На смерть, на погибших. Вот сейчас раскрою одну вещь маленькую. Пример. Кизляр. Город Кизляр. Мало кто из молодого поколения, наверное, слышал. Захват заложников, больницы.
5: Да, я помню.
6: Погибшие люди. Целый огромный список. И вот у меня на руках этот список, и мы обсуждаем, нужно ли его публиковать или нет. Потому что за каждой фамилией семья и трагедия, и тогда не выплачивали ни компенсации, ничего.
5: Бередить.
6: Это было вообще время непонятное. Угу. Чеченская республика, там, сами знаете, соседние, в общем, граница перекрыта, поезда не ходят. И эти люди, которых стали заложниками, и те, кто их освобождали, милиционеры погибли. И этот список, огромный список, просто мы сидим и думаем, вот как. А с другой стороны, это история, понимаете? То есть, если мы сегодня этот список не обнародуем, ну, он, конечно, есть, но он в архиве, понимаете? Его забыли. То есть, кроме кизлярцев, на Кизлярщине помнят, а здесь это. Вот так по многим вещам. Поэтому есть темы, конечно, которые мы боимся, еще жива рана, там вот... Тема, которой в эфире, не знаю, можно или нет, преткновением, камнем преткновением самолет стал в Махачкалинском аэропорту, да? Вот.
5: То есть есть темы, которые
6: конечно,
5: все-таки
6: конечно,
5: вы обходите?
6: Конечно, ну не то, что обходим, мы стараемся
5: объединяющие темы поднимать.
6: Мы можем, у нас есть все-таки профессиональный опыт, подать это так, чтобы это было и понятно, или разжевать, как условно,
5: ну,
6: грубо говоря.
5: Ну, сначала профессиональная этика.
6: Да.
5: Очень впечатляет список авторов в журнале, и сразу возникает вопрос, как вам удалось собрать такой пул, свою команду?
6: Ну, вы имеете в виду постоянных сотрудников?
5: Я имею в виду в целом тех авторов, которых я периодически вижу, ну и, конечно, ваших постоянных сотрудников тоже.
6: Ну, не секрет, те, кто меня знает, я вообще в литературной деятельности издательской 2009 года, вот могу сказать, с того момента, как стал выпускать литературную газету «Горцы». И с этой газеты я объездил всю Россию и даже ближнее зарубежье. И эти авторы, эти связи, они продолжают работать. Конечно, люди, кого-то уже не стало в живых, кого-то это, появляются новые. Но в любом случае, и к тому, и еще я хочу добавить, конечно, Таркитаву, потому что вот сейчас я готовлюсь к Таркитаву, и это новые авторы, понимаете? И мы уже берем интервью у них. А это это когорта такая, одни из первых всего, лауреаты всяких престижных премий, «Ясная поляна», «Большой книги», «Нос» там, понимаете? Даже наш Ислам Ханипаев, понимаете, которого, как он говорит, здесь затирают, а он все равно, как это, молодец, его обожают на всех книжных фестивалях, да, вообще Дагестан любят. Мы просто боимся высказаться в литературе, я скажу так. Или иногда...
5: Но, оказывается, не боимся.
6: Или не хватает иногда, хватает энергии, но не хватает иногда знаний. То есть язык подводит. Это тоже есть. Ну, это ладно, это оставим, но главное, есть энергетика.
5: Если говорить о вас, вы творческий человек и по-разному всегда реализовывались. А вот вы сами как ощущаете, комфортнее вам среди журналистов или художников?
6: Ну, понимаете, я всегда в себя ставлю как художника. Я пришел в
5: сначала газету, я художник.
6: Да, я пришел в газету как художник. Я пришел в газету «Молодежь Дагестана» как художник. Был такой покойный Камиль Камилов, художник, он дружил с вашим супругом Амиром, они работали вместе. И он меня позвал тогда в редакцию. И я сидел просто в закрытом кабинете, просто рисовал, понимаете? И вдруг Камиль говорит, я ухожу. И приходит главный редактор и говорит, так, пересаживайся, бери это, ты теперь ответственный секретарь. Бабах, а я не готовился. В общем, ну, это я смеюсь, а вообще на самом деле попадание в газету из мастерской, где время тянулось очень медленно, и тут оно мне сжалось буквально до недели.
5: И еще будучи от природы интровертом.
6: Я?
5: Я пошутила. Вы, когда вступили в должность главного редактора, наверное, вам пришлось чаще бывать на виду. Для вас это... В напряг или в радость?
6: Ну, вы знаете, мы говорили о Таркитау. Если говорить так, что я на виду уже давно, иногда я даже боюсь, потому что я приезжаю в какое-то село, и мне говорят, о, мы вас вчера видели. И я понимаю, что я сам себя не видел, а кто-то меня видел, понимаете? Нет, я на виду, я не скажу, что мне это нравится, я не красуюсь сейчас, но есть необходимость. Есть профессиональная необходимость, когда ты анонсируешь, когда ты представляешь кого-то, когда за тобой есть проект реальный, который ты вот делал, и тебе его надо представить.
5: И все равно, так как вы, об этом никто не расскажет.
6: Совершенно верно. Вот вы сейчас правильно мы сказали, потому что я очень плохо делегирую, к сожалению.
5: Тут, наверное, не в делегировании. Все-таки суть в том, что это ваше детище.
6: Так
5: а кто,
6: есть.
5: Кроме вас?
6: Да. Если не я, так тоже. Помните песню барабанщика?
5: Да. Наверное, проблемы все-таки есть. Какие проблемы сегодня? Ну, помимо 13 киосков, оставшихся в живых.
6: Ой, ну, давайте так. Это же вот я сейчас буду не за журнал «Дагестан» говорить, вообще за медиа наше. Да,
5: пространство.
6: Самая большая проблема – это то, что государство не обращает внимания, не поддерживает нас в части... распространения газеты, журналов. Моя мысль простая, и мне кажется, она естественна. Мы государственное издание. Мы обращаемся к государственным органам, которые заинтересовано, что идеология, информация должна быть доступной для любого человека, да? Почему это нельзя сделать напрямую? Почему не с главам администрации районов, городов не сказать, ребята, давайте в каждую школу подпишем журналы и газеты. Пускай в каждой библиотеке будет хотя бы по одному-два экземпляра. Это что, плохо? Это что, непосильный труд? Это что, трудно сказать? А сказать это значит решить всю проблему. Понимаете, мы сегодня журналисты, я скажу об этом, получают чуть больше мрота, понимаете? Это что? Как? Я понимаю, что в стране сейчас очень тяжело вообще, но надо же как-то думать об этом. Но вот, кстати, надо сказать, я хотел пример привести Юрия Валерьевича Гамзатова, который сейчас стал нашим непосредственным начальником, министром. Он об этом знает и об этом говорил на совещании, что его позиция поднять заработную плату журналистам. Я не хочу сейчас дублировать его слова, но просто мне нравится позиция, что об этом хоть говорят, и это замечательно, потому что удержать молодых сотрудников, ну и не только молодых, на 24 тысячи, которые они получают на руки, очень тяжело.
5: Напоминаю, что гость сегодняшнего эфира Марат Гаджиев, главный редактор журнала «Дагестан». Какие из обязанностей главного редактора в удовольствие, а какие все-таки нет?
6: Ну, нет, это вот все вот эти чиновничьи штучки, что вы должны документы какие-то дать, там это все наверх.
5: Достаточно штучек.
6: Да, собрать коллектив, довести, инструктаж провести, меры безопасности, все такое. Я вам сейчас, я ехидно так сейчас говорю. На самом деле, это как любой главный редактор понимает, что это его обязанность, и он должен. Во-первых, он отвечает за сотрудников, и это. Ну, вы же понимаете, жизнь такая штука, в общем... Люди не очень любят вот это все. Даже переход на карточную систему, даже переход на что-то для людей, это был стресс.
5: Ну, консервативны мы от природы,
6: да,
5: что делать?
6: Да, да.
5: Очень
6: сложно.
5: Я
6: поэтому очень радуюсь, когда у меня молодежь в редакции, они вот заводил, и они такие вещи предлагают. И я сижу и кайфую, думаю, вот заработало.
5: И плюс ускоряет, наверное, процессы. Без них все гораздо дольше происходило бы.
6: Да. Все дольше. Единственное, что печать в типографии остается такой же. Такой же срок, такое же время, и оно не ускоряется. Поэтому есть нечто незыблемое. Поэтому я люблю печать. Понимаете? Потому что она не зависит от времени. Вот станок столько печатает и печатает. Понимаете? Бумага столько сохнет и сохнет. Обложка клеится столько и столько, и все
5: есть
6: надо просчитать.
5: Есть на что опереться,
6: да,
5: что-то, которое
6: стабильно. А еще можно стопку журналов положить, сесть и сказать, вот это моя твердыня, моя скала.
5: Да. Давайте немного проанонсируем то, что нас ждет впереди.
6: Отлично.
5: Да,

0: писатель, и режиссер-сценарист. Он снял несколько фильмов, в том числе о Дагестане. Ну, он один раз показывал этот фильм в Кубачах, «Сказка» называется, про мальчика-кубачинца. И снял еще один фильм, называется «Танец», он тоже его представит. Приедет группа молодых поэтов, которых объединяет проект «Зима русской поэзии». Среди них одна дагестанская поэтесса, которая тоже участвовала в этом сборнике, это гражданская поэзия, все такое. Ну, еще несколько авторов. Мне хочется назвать Виктора Леонидова, это фонд русского зарубежья. Ну, это близок мне по теме, это историк, который занимается наследием России до революционного времени. И он как бард будет выступать.
1: Угу. А мы еще что-то хотим рассказать?
0: Пожалуйста. У меня.
1: У нас есть еще полминуты.
0: Хорошо. Я скажу, что у нас на Таркитау будет два города задействованы, Махачкала и Буйнакск. И мы собираемся делать такой визит и устраивать две параллельные программы. Это будет здорово. Я думаю, что юбилей Буйнакска, который будет в конце сентября, в начале октября, я не знаю, как они перенесут, мы сделаем хороший подарок городу Буйнакску.
1: Очень радуют темы, и я хочу еще раз напомнить нашим радиослушателям, что сегодня о главных принципах, по которым создан журнал «Дагестан», своими взглядами с нами поделился гость, главный редактор журнала Марат Гаджиев. Марат, я благодарю вас за это интервью.
0: Спасибо вам и радиослушателям.
1: Для тех, кто не был знаком с журналом «Дагестан», думаю, знакомство состоялось, частичное, но все же. А те, кто знал, но забыл, самое время найти возможность и почитать очередной номер издания. Получите удовольствие, это я вам гарантирую. В студии работала Эмисия Амирова, и до новых эфиров.
0: До свидания.
2: В эфире «Радио Прибой», программа «Эксперт ПРО».
3: Реклама.
4: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
10: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
11: Для детей старше 12 лет.

Дорогие друзья, уже совсем скоро, в 17.00, мы открываем микрофон специально для вас. Час желаний на волнах радиостанции «Прибой». Время, когда каждое ваше слово может стать музыкой. Ну а каждая заявка чьим-то праздником и поднятием настроения. Хотите удивить, поздравить, сказать то, что давно лежит на душе? Пишите к нам в мессенджеры «Макс» и «Ватсап» по номеру 8-988-291-1007. Я жду ваши заявочки. Иза Ахметханова на связи.

0: Реклама.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В российских школах и детсадах пройдут антитеррористические учения. Энергетики Махачкалы перераспределили нагрузку на сетях, и МЧС Республики напомнила правила поведения на воде. Теперь подробно. Перед началом учебного года в школах и детских садах пройдут всероссийские антитеррористические учения. Об этом сообщили в Минпросвещении России. Практическую готовность педагогов, руководителей образовательных организаций и сотрудников охраны проверят 18-19 августа. Отмечается, что в этом году в учениях впервые участвуют и дошкольные образовательные учреждения. В ходе практических занятий нужно будет отработать комплексные сценарии действий при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей, а также беспилотников. В Общественной палате России предложили вернуть в школы обучение водительскому мастерству. Обучать предлагают в течение 2 лет по специальной программе, а право выдавать одновременно с аттестатом о среднем образовании. Эксперты убеждены, что, как и в советские годы, курс автодела будет востребован и даже может оказаться одним из самых популярных среди школьных дисциплин. Энергетики Махачкалы перераспределили нагрузку на сетях из-за жары. На 3 подстанциях установили кабельные перемычки и распределительное устройство, заменили алюминиевый провод на самонесущий изолированный, более износостойкий и эффективный. Это позволило разгрузить перегруженные линии и повысить качество электроснабжения в часы максимального потребления. С начала купального сезона в этом году на водных объектах на территории Дагестана зарегистрировано 20 происшествий, погибли 19 человек, 10 из которых – дети. МЧС Дагестана призывает соблюдать правила поведения на воде, не оставлять детей без присмотра одних у воды, не купаться в необорудованных и запрещенных местах, надевать на малышей на рукавники или жилеты. Бизнес Дагестана начали готовить к применению механизма автоштрафов за нарушение при продаже товаров с обязательной маркировкой. Совещание по этому вопросу прошло накануне в Минпромторге Республики. Во встрече участвовали представители Роспотребнадзора, муниципалитетов и предпринимательского сообщества. Им рассказали о сроках вступления новых правил в силу и порядке применения штрафов. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе.
4: Жизнь твоя. Музыка.

0: сердца. А желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Дорогие друзья, добрый вечер. Среда перевалила за полдень, а это значит, что мы с вами вступаем в самый теплый час нашего эфира, час желаний. Время, когда вы перестаете быть просто слушателями и становитесь теми, кто пишет эту музыкальную историю вместе с нами. Сегодня я хочу напомнить вам, каждое ваше сообщение – это не просто строчка в эфире, это чья-то улыбка, чей-то сюрприз, чье-то спасибо, которое долетает быстрее, чем любой реактивный самолет. И мы здесь, чтобы эти слова прозвучали, друзья. Пишите к нам в мессенджер Макс, и также приветствуется СМС в мессенджер WhatsApp по номеру 8-988-291-1007. Заказывайте песни, поздравляйте, передавайте приветы. Я, Иза Ахметханова, начинаю. Итак, первые СМС, которые уже к нам поступили. Иза, здравствуйте. Сегодня у моего сына день рождения. Ему исполняется 7 лет. Он просыпается и сразу включает прибой. Хочу поздравить его через радио, и мы хотели бы послушать песню Терлеевой, песня «Мало» от мамы из Махачкалы Аминат. Ну, мама Аминат, мы слышим вас. Ваш сын уже настоящий слушатель прибоя, в 7 лет знает, где звучит лучшая музыка. Поздравляем, конечно, его с днем рождения. Желаем ему крепкого-крепкого здоровья. Пусть его жизнь будет такой же яркой, как мелодии, которые он любит. Ну и исполнение всех заветных мечт. Песня Терлеевой обязательно прозвучит. Елена порадует его. Ну, а мы движемся, друзья, далее. Иза Ахметханова, привет из Каспийска. Я сегодня поменяла работу. Немного страшно, но вдохновляюще. Хочу заказать песню Нины Халиловой «Моя родня», чтобы все получилось. СМС от Руслана. Ну, Руслан из Каспийска, я знаю это чувство, когда ты стоишь на пороге нового, и сердце стучит быстрее, и в голове вопросы где-то глубоко, вера, что все обязательно получится. Пусть этот трек станет вашим талисманом на новом пути. Удачи вам, смелости, ну и правильных людей рядом. Обязательно послушаем Нину Халилову, композицию «Моя родня». Ну, а я же, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: ВКонтакте и на сайте radioprebой.ru.
1: Радио для всех.
2: Реклама на радио.
3: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
4: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
5: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabon.defispromo.ru.
6: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория. СПА, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
7: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
8: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Реклама. Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Друзья, знаете, что я заметила в ваших сообщениях сегодня? В них много смелости. Смелости меняться, смелости признаваться, смелости просто быть. И знаете, это безумно... Безумно красиво и прекрасно. Час желаний продолжается. Я жду новых слов от вас, друзья. Пишите к нам в мессенджер Макс и WhatsApp. Я с удовольствием все зачитаю. Номер в Максе и WhatsApp 8-988-291-1007. Итак, еще несколько смс. Всем ассаламу алейкум. Передаю салам дяде Ахмеду и тете Любе. Желаю их семье крепкого здоровья, счастья. Включите песню, пожалуйста, Альфият Алиевой, что-нибудь из ее репертуара от Магомеда с Махачкалы. Ну, Магомед, ваш привет для дяди Ахмеда и тети Любы уже долетел. Желаем им здоровья и счастья. Ну, а для вас и для них звучит зажигательная песня в исполнении Альфият Алиевой под названием «Гель Досум». Итак, друзья, далее еще одно смс. И за добрый вечер хочу передать привет своей сестре Лиле, которая сейчас в Москве, но скучает по дому. Мы с ней вместе росли, и я хочу, чтобы она услышала. Здесь ее любят и ждут. Поставьте песню «Перезада» Диляры от Асият из Дербента. Ну, Асият, такие сообщения, они как мост через тысячи километров. Лила, если вы сейчас в Москве и слушаете нас, знайте, ваша сестра думает о вас, и весь Дагестан ждет вас в свои объятия. Ну, пусть эта песня станет для вас маленькой открыткой с родиной, да. Далее еще одно смс, друзья. Здравствуйте, я сегодня сдал экзамен по вождению и теперь полноценный водитель. Хочу поставить песню Клаудио «Тысяча твоих и моих дней» от Абдулы из Буйнакска. Ну, Абдула, я вас от всей души поздравляю, теперь мир стал чуть больше, ну а горизонты для вас ближе. Первая самостоятельная поездка, это мне, как мне кажется, как первый аккорд новой песни. Пусть дорога будет легкой, а музыка в машине правильной, конечно, зеленого света светофора. Обязательно соблюдайте правила дорожного движения. Ну а трек в исполнении Клаудио специально для вас «Тысяча твоих и моих дней» прозвучит. Я же, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: в СТО «Генезис Магма». До конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
1: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе в новый сезон.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.

0: час желаний. Час желаний.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

0: письма. Поздравления. Приветливое радио.
1: Привет, привет. Вновь спешу сказать я вам, дорогие друзья, сейчас 17:44, и мы с вами уже успели поздравить именинника, поддержать того, кто меняет работу, передать привет в Москву и даже поздравить с правами. «Час желаний» — он как хороший фильм, который каждый новый кадр неожиданный, но всегда по делу. Что будет дальше, зависит именно от вас, дорогие друзья. Пишите к нам в мессенджеры «Макс» и также WhatsApp. Приветствуются как смс, так и голосовые сообщения. Номер 8-988-291-1007. Итак, еще несколько смс с удовольствием зачитаю. «Иза, я сегодня впервые попробовала испечь чуду сама. Получилось не совсем как у мамы, но я старалась. Хочу заказать песню Жене Малаховой «Два человека», чтобы в следующий раз получилось лучше. От Патимат из Хасавюрта». Ну, Патимат, честно, чуду – это ведь не просто тесто и начинка, это любовь, которую вы вкладываете в каждую лепешку. У мамы оно получается вкуснее, потому что она делала это 1000 раз. Вы на правильном пути. Пути. Песня, которая звучит сейчас для вашего будущего идеального чуду. Не знаю, как она ассоциируется именно с данным действием, но в любом случае вам приятного аппетита. Далее еще одно смс, друзья, с удовольствием зачитаем. Здравствуйте, у нас сегодня с мужем маленькая годовщина. 3 года мы живем, как мы живем вместе. Мы в Махачкале, сидим на веранде, слушаем вас. Хотим заказать песню в исполнении Аси Мусалаевой «Любимый» от Зарины и Расула. Ну, Зарина и Расул, я вас от всей души поздравляю с прекрасным 3-летием. 3 года – это не просто цифра, это плюс-минус 1095 дней, когда вы выбирали друг друга каждое утро. Пусть ваш вечер будет таким же теплым, как этот август. Ну а ваша любовь крепче, как камень, с каждым днем. Слушайте трек в исполнении Аси Мусалаевой под названием «Любимый». Я же, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны только лучшего.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на 3 принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
8: Компания «Борисович и партнеры».
9: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
8: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Час желаний на радио «Прибой».
1: Дорогие друзья, времени осталось совсем немного. Буквально на одно коротенькое СМС. Ассаламу алейкум, Рашид. Франция беспокоит. Хочу поздравить своего тренера, 70 лет, Юсуп Акаев. Поблагодарить его за все, что он сделал для всех ребят с Дагестана. Вырастил чемпионов. Благодаря ему сегодня по всему миру мы показываем очень хорошие результаты. Желаю ему долгих лет жизни, чтобы никогда не старел, выглядел таким, какой он сегодня. Всегда был в форме, ну а мы его радовали. Спасибо тебе, наш любимый тренер. Если можно поставить музыку Элизы Идрисовой, любую из ее композиций. Ну, Рашид из Франции, ваш салам долетел до нас за тысячи километров. Мы передаем ему, передаем его вашему тренеру Юсупу Акаеву, который сегодня отмечает 70 лет. Воспитать чемпионов, которые сегодня прославляют Дагестан по всему миру, это не просто работа. Это, наверное, призвание. Желаем вам, уважаемый Юсуп Акаев, долгих лет жизни, крепкого здоровья и чтобы ваши ученики продолжали радовать вас своими победами. Ну а песня Элизы Идрисовой звучит специально для вас. Слушаем, друзья. Друзья, также хочу сказать, что час желаний подошел к концу. Спасибо за каждое сообщение, за каждую историю, за каждую искренность и за тепло. Мы с вами сегодня и поздравляли, и поддерживали, и передавали приветы через города и страны. Ну а я прощаюсь с вами, друзья, до завтра. Желаю вам потрясающего вечера. Прямо по курсу программа в исполнении Аймисей Амировой про комфортно, так что не пропустите, будет интересно и очень душевно. Ну а я, Иза Ахмедханова, с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока-пока.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Россия полностью импортозаместила ряд инсулиновых препаратов. В 5 селах Дагестана ввели режим чрезвычайной ситуации. И в Избербаше проведут гиперхлорирование воды. Теперь подробно. Несколько применяемых в России инсулинов, которые ранее закупались за рубежом, теперь производятся исключительно отечественными компаниями. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора. Таким образом, пояснили в ведомстве, в стране устойчиво обеспечена доступность препаратов для пациентов. При этом, как подчеркнули в Росздравнадзоре, отечественные инсулины не уступают импортным по качеству и эффективности, а по доступности и стабильности поставок превосходят их. Госуслуги помогут быстро заменить паспорт. Заявление подавать нужно через личный кабинет пользователя. В течение 3 дней после обращения к гражданину поступит приглашение явиться в подразделение по вопросам миграции и предоставить фотографии и необходимые документы. В этом случае госуслугу можно получить в течение 1 часа. Если человек не явится, срок рассмотрения заявления продлевают до 30 календарных дней, после чего его рассмотрение прекращают. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в 5 селах Гергебельского района Дагестана для ликвидации последствий ливней. Администрации района поручено провести необходимые работы и уточнить размер ущерба. Если местных средств на восстановление не хватит, то документы должны направить в МЧС Дагестана для получения дополнительного финансирования. Избербашский горводоканал проведет профилактическое гиперхлорирование воды с 13 по 15 августа. На время обработки жителям рекомендуют кипятить воду, использовать фильтры или отстаивать ее в открытой посуде не менее 2 часов, сообщил единый оператор. Мероприятия проводят для профилактики и обеспечения санитарной безопасности системы водоснабжения. Первый на юге России форум-выставка «Вектор» соберет десятки строительных и девелоперских компаний, риэлторов, маркетологов и инвесторов 8-9 сентября в махачкалинском комплексе «Аллея Резорт». Участники смогут найти партнеров, заключить контракты и узнать о новых трендах рынка. Девелоперы представят проекты от эконом до премиум-класса. Агентства недвижимости и брокеры смогут договориться о повышенных комиссиях и эксклюзивных скидках. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире «Радио «Прибой» программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
5: Приветствую, друзья! На смену статичных семейным портретам приходят лайфстайл-съемки. Это репортаж с элементами постановки. Сегодня мы решили разобраться в тонкостях современной фотографии и на эфир пригласили Карину Юсупову, увлеченного фотографа с опытом более 15 лет. В студии работает Аймисия Мирова, и поехали! Карина, здравствуйте, приветствую вас!
6: Здравствуйте!
5: Ваша фотография и увлечение фотографией, с чего началось и когда?
6: Фотография сама по себе, она у меня родилась так, знаете, неожиданно. Я вам даже скажу, в 2006 году, летом, я вот буквально вот увидела у девочки, соседки, как бы такой альбомчик, да, свадебный, и я впервые увидела в 2006 году эту свадебную нашу книгу, которую сейчас часто вот наши невесты заказывают. И я вот пролистала этот альбом, увидела каждую работу, фотографию, вот, позу, как вот фотограф красиво преподнес и портреты, и общие, и вот всю семейную, она передала всю свадебную вот эту
5: атмосферу,
6: да, именно вот эту вот свадебную книгу, и она сохранила эти самые такие трогательные моменты именно вот в эту книгу. И вот листая, и тогда вот у меня вот это вот прям вот
5: до аукнулось.
6: Сих пор, да, и до сих пор вот мандражит меня именно вот именно свадебная фотография. И вот с тех пор, в 2006 году, вот года, вернее, я вот просто ушла вот в фотографию.
5: А вы ушли как? Вы сразу пошли, купили фотоаппарат и начали фотографировать?
6: Нет, нет, нет, нет. Знаете как? Я начала, сначала я изучала, то есть в интернетах там, тут как бы смотрела. Я не сразу сказала родителям, потому что у моих родителей было другое направление.
5: Для
6: то
5: вас
6: да,
5: уже.
6: Да, я должна была поступить в институт, окончить учебу, поступить как бы это высшее учебное заведение закончить, потом устроиться на работу, на госработу обязательно. В 2006 году это было прям вот важно для многих родителей. И так и все и длилось. Потом я устраиваюсь на работу, на госработу. То есть
5: все как задумали родители.
6: Да, да, да, да.
5: И, ну, где там фотография?
6: А фотография, она вот как бы ушла как бы на второй план. Я не сразу афишировала своим родителям, маме.
5: О своем увлечении.
6: А потом уже, когда брат начал заниматься видеосъемкой, я уже через брата, я говорю, мне нравится фотография, я хочу как бы заниматься. И когда вот какие-то были трудности, да, на работе, и не совсем все меня устраивало, мне тогда брат говорит, возьми фотоаппарат, работай. И дал такую небольшую как бы поддержку. Угу. И вот тогда у меня вот еще больше уверенности вот, брат,
5: прибавилось.
6: Как бы, да. И он, как бы, от того, что у него уже был опыт большой, как бы, в этой сфере, он, как бы, посоветовал меня, как бы, некоторым там фотографам, чтобы они меня, как бы, направили, обучили дополнительно.
5: Угу. Сразу вам практику организовал в полях.
6: В полях, да, получается. Я вместе с фотографом профессиональным, я уже, как бы, пошла на свадьбу, не имея ничего, как бы, знаний и базы. Я была достаточно таким вот вторым фотографом, я просто вот наблюдала.
5: На подхвате.
6: Да, она мне объясняла, показывала, рассказывала. И вот в процессе уже, как бы, я понимала, из чего, как бы, состоят вот эти кадры.
5: То есть первые мероприятия, которые вы начали фотографировать, это были свадьбы?
6: Это были свадьбы, да, и по сей день это свадьбы тоже, да. Хотя я периодически и снимаю и семейные, и выпускные альбомы.
5: Угу. А, получается, в полях обучаться гораздо качественнее. То есть вы изучали самостоятельно теоретический блок,
6: да.
5: А там уже непосредственно, взяв в руки технику, вы это все применяли.
6: Конечно, да, потому что без практики, без опыта, без советчика, без человека, который тебя не направит в правильное русло, здесь, как бы, конечно, тебе будет самой одной тяжелее. И без обучения самое главное, что есть, как бы, все-таки обучаться, к фотографии тоже нужно. Это в разы тебе помогает.
5: Сколько времени нужно, чтобы обучиться фотографии? Только не говорите, что вы по сей день учитесь, постоянно совершенствуетесь, да?
6: Вы знаете,
5: или как?
6: Да. Да, да, да. Потому что это же все. Ты привыкаешь ко всему, то есть каждым годом это все же меняется. То есть, если вам скажу, что вот в 2006 году я обучилась, и все, я больше не обучалась и никуда, ну, это получается, мои знания, это осталось там.
5: Устарели.
6: Да, все это устарело, а сейчас нововведение, вот вы вспомните, вот в 2006 году, да, вот свадьбы.
5: Какие там были? Формат вообще другой, сегодня могли другой.
6: Могли там, я не знаю, вот розочки посыпать на невесту, там ее посадить. А сейчас попробуй так вот, ты посади невесту там на пол.
5: Кстати, а какие сейчас форматы свадеб?
6: А сейчас невесты любят, знаете, как студии обязательно.
5: То есть сначала студия,
6: да,
5: и фотосессия в студии.
6: Начинаются, да, в студиях, потом снимают, арендуют рестораны, гостиницы, то есть специально именно вот... И больше уделяют внимания. А потом уже...
5: То есть в день свадьбы невеста, да, львиную долю времени посвящает именно вот этому?
6: Ну, там не могу сказать, что прям львиную, но с утра до обеда у нас бывают вот такие вот моменты.
5: Ага, то есть, как правило, с утра до обеда невеста, она будет занята фотосессией.
6: Это, знаете как, с утра до, наверное, 9-10 часов она в салоне, если она еще как-то вот записалась там вовремя, успела,
5: повезло,
6: да, если она не опоздала. А уже после, там, к 10, бывают, конечно, записи в 9 утра в студию, или там в гостиничный номер, там, какой-нибудь красивый могут снять.
5: А бывает такое, что фотограф на фотосессию один, а уже непосредственно на мероприятие другой?
6: Бывает. То есть это как бы...
5: С кем как договоришься.
6: Да,
5: а вам вот лично, вам, Карина, нравится что? Студийные фотографии или событийные фотографии?
6: Мне нравятся и те, и те. То есть я не могу сказать... Конечно, студийные фотографии – это немножко другое, это чуть поинтереснее. Но и отделить такие вот событийные тоже невозможно, потому что там тоже своя как бы есть изюминка, и как бы там, если это масштабный, там родственники еще там вот, то есть там есть немножко тоже...
5: Атмосфера
6: своя. То есть там поснимать... Обязательно взрослых, дедушек, бабушек, потому
5: они
6: что...
5: Они же уходят.
6: Да, это очень важно, это самый такой, я считаю, важный момент.
5: Трогательный.
6: Трогательный, да, потому что особенно вот бывают такие бабушки-бабушки, которых нужно, которые неохотно идут, но их, я даже вот, говорю, их обязательно нужно.
5: Какая-то предварительная встреча у вас с заказчиками бывает? И что на них обсуждаете?
6: Знаете, так таковых встреч у нас не бывает.
5: То есть можно, в принципе, онлайн все обсудить,
6: да,
5: договориться?
6: Да, в основном все проходит онлайн-встреча. То есть мы созваниваемся, договариваемся, я скидываю свой портфолио, да, или там социальную сеть, в которой я состою. И уже, как бы, исходя из этого портфолио, она... Сейчас вообще я могу сказать, что я раньше, если социальные сети скидывала, я говорю, знаете, в социальных сетях вы видите отборное, все самое лучшее, все самое-самое. Я вам рекомендую... просмотреть одну мою свадьбу, весь мой свадебный день.
5: Чтобы то есть был, весь процесс.
6: Да, чтобы у вас было понимание, стоит меня нанимать или нет. То есть чтобы вы понимали не только по портретам, да, или там постановочным съемкам, кадрам, а весь процесс.
5: То есть по отдельным блокам, Карина, о фотографе сложно будет судить. Нужно увидеть всю работу.
6: Это понимание будет о фотографе намного проще и лучше.
5: Угу. Кто оказал на вас наибольшее влияние в этой сфере?
6: Кто привлек?
5: Да. Ну, помимо брата и его поддержки.
6: Вы знаете, долгое время, вот я же говорю, вот поддержку оказывал мой брат, да, и вот у меня есть такая девочка Вика, Виктория. Угу. Она вот в то время, она такой фотограф-старичок, да, тогда она мне дала колоссальную поддержку, она вот и обучала, и показывала, то есть потом уже, когда я уже стала на ноги, она могла мне, Карина, ты свободна? В этот день, да, как бы есть свадьба, как бы нужно снять, я говорю, да. И получается, вот я уже благодаря ей начала принимать съемки, я уже снимала. Ну, конечно, потом уже чуть позже я купила курсы, то есть у нас есть, как бы, конечно, вот ярые фотографы, да, и в Дагестане, и за пределами республики, то есть я уже покупала, то есть курсы, за те фотографы, которые за пределами республики, они когда приезжали, мы проводили обучение, я проходила обучение, и это дало как бы вот, масштабно, мне помощь оказало.
5: А уже, в принципе, можно сказать, что Карине Юсуповой дает фотография. И вся соль семейной лайфстайл-съемки – это все-таки в людях. В студии по-прежнему Аймисия Мирова. У нас на эфире фотограф с 15-летним стажем Карина Юсупова.
4: Эксперт ПРО на Радио Прибой.
7: Реклама.
8: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
9: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушин 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
10: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-738-780-50-25.
11: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
4: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире «Радио Прибой» программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
5: Все потому, что она обожает эмоции, динамику и живые кадры. Карина Юсупова, фотограф с 15-летним стажем, гостья программы «Эксперт ПРО». Веду проект «По-прежнему я» и «Миссия Мирова». И двигаемся дальше. Карина, был ли какой-то переломный момент, когда вот вы поняли, что добились успеха в этом увлечении фотографии, и вам хочется, чтобы это стало вашим основным занятием?
6: Да. Знаете, даже я вам больше скажу. Был такой момент, это, наверное, немножко такое поверила в себя, или небольшое заблуждение в себя, в самолюбие какое-то было буквально вот 3 года назад. То есть я поняла, ты когда достаешь уже как бы планку, да, ты понимаешь, что все, все тебя любят, все тебя там все, ты как бы фотография это уже как бы прям твое все, и люди тебе уже тянутся. И здесь я немножко отойду от свадебной фотографии, это больше, да, больше выпускные альбомы, да, больше ты когда ты работаешь с выпускными альбомами, повторюсь, и здесь ты работаешь с детьми, с учителями.
5: Вот она, лакмусовая бумажка, которая протестит все твои навыки.
6: И вот, получается, я параллельно я фотографировала еще и их. То есть не только свадьбы, а у меня были еще выпускные альбомы. И у меня было, наверное, школ 5, 6, 7 даже, школ, не классов.
5: Кто постоянно пользовались вашими услугами.
6: Да, я считала, знаете, я уже считала, все, они меня все знают, они уже, мне можно к ним не обращаться, они мне там наберут, вспомнят обо мне и все. Зачем мне реклама, все о себе напоминать, они этот. Но прошел годик, два, и про меня все забыли.
5: Но это же другие были люди, Карина.
6: Вот.
5: Поколение выросло, уехало, разбежалось.
6: Да, да.
5: А эти не знают.
6: А я-то не знаю, что они не знают. У меня же уже уже самооценка-то выросла. Я-то думаю, что учителя им скажут. Там у нас есть Карина, которая самая замечательная. А там-то дети уже прохаваны.
5: А Карина и учителя на связи? Учителям-то надо напоминать о себе.
6: Конечно. Каждый год. И в год несколько раз. То есть это приятно и учителям, это приятно и как бы и самим детям, когда ты приходишь, это облегчает. То есть чтобы не натыкались на мои ошибки, да, которые вот были. То есть мне сейчас без них скучно. Мне без них как бы в какой-то момент я уже думала отойти, но я понимаю, все равно с детьми интереснее.
5: Ой, да это безумно интересно. А вот какое направление, Карина, в фотографии ближе всего? Портрет, семейная съемка, уличная съемка, предметная?
6: У меня был опыт по всем направлениям, скажу. Портрет интересен по-своему. Но больше...
5: Ну, это прям психология, да, портрет? Да. Сделать интересный портрет.
6: Да, но все равно больше мне нравится вот именно семейные, наверное. Я свадебную тоже отношу к семейным фотографиям. Свадебную тоже отношу к более семейным фотографиям, потому что там не только портреты, там все вместе, там все взято. И поэтому все-таки больше я предпочитаю именно, вот, наверное, скорее семейные.
5: Вот вы говорили, что вы постоянно обучаетесь, следите за трендами. Угу. И сегодня можете назвать какие-то новиночки, которые вы хотите вкрутить в свое творчество? Что-то такое, что на вас повлияло, впечатлило вас, и вы думаете, ага, надо предложить это своим заказчикам. Не было, да?
6: Ну, такого прямо не скажу, что было. Как бы у меня все в этом плане чуть проще.
5: А сам заказчик, он насколько простой? Хочет ли он чего-то вычурного? Или, как правило, хотят конкретно вот это?
6: Бывают такие невесты, бывают такие свадьбы, да, которые, знаете, как вот увидели они глянцевую там фотографию, я говорю, хочу вот так вот. Но в основном та сама невеста, она не соответствует этому кадру.
5: И, вы же ей не говорите об этом.
6: Нет. И иногда я чуть-чуть направляю, говорю, ну вы же видите, говорю, то есть вы хотите художественную фотографию, то есть вы хотите там где-то, ну вот вы сравните, вот эта студия, вы хотите ту же самую съемочку дома, как вы, говорю, себе это представляете, то есть здесь немножко как бы этот, и я стараюсь как бы мягко доносить до невесты, до как бы девушки, что здесь немножко, здесь нужно поехать как бы арендовать студию, или там я сама скидываю, сама направляю, то есть здесь есть немножко.
5: Конечно, и больше времени, наверное, уделить этому вопросу, если есть запрос именно на конкретную фотографию, то к ней надо готовиться.
6: Да, и вот как раз вернусь к вашему вопросу, то, что вы говорите, если какие-то, да, с невестами, с клиентами нужно разговаривать, им объяснять, нужно доносить, нужно даже, наверное, вот момент такой, предсвадебную съемочку внести, я бы внесла бы, то есть, чтобы до свадьбы, чтобы не только невеста, но и чтобы и жених, но с женихами, конечно, сложно, потому что очень редко, когда они общаются как бы до свадьбы, это сложно.
5: Все-таки основная коммуникация через невесту.
6: Через невесту, да, и здесь, получается, невеста уже сама разговаривать со своим женихом и родными жениха.
5: Основной коммуникатор.
6: Да.
5: А сама работа вас заряжает? Или есть что-то такое сопутствующее, что тоже вам очень нравится и вас вдохновляет?
6: И сама работа, и момент такой, знаете, я люблю свадьбы, когда за городом.
5: Выездные,
6: и в основном сельские. Почему-то меня вот последнее
5: колорит
6: время...
5: Колорит вот этот, да?
6: Да, мне почему-то нравится. Ну, это дорога. Я вообще люблю дорогу. Я люблю куда-то ездить. Вот. Именно вот эти горные районы, особенно когда тебе направляют, и ты когда приезжаешь, и тебе как туристу показывают, а вот осёл. Ты видела или нет?
5: А в последнее время как часто такие свадьбы появляются в вашей жизни?
6: Ну,
5: колоритные, сельские, интересные, этно-свадьбы.
6: Честно сказать, мало.
5: Мало. Да. А хочется больше.
6: Хочется больше, потому что в основном сейчас как? Вот банкетный зал.
5: Давайте вот сейчас обратитесь к радиослушателям с призывом все-таки делать не как у всех в банкетном зале. Давайте?
6: Давайте. И я вообще всем невестам рекомендую, чтобы они не гонялись за вот этой городской, да, вот
5: свадьбой,
6: да, обложкой, а все равно у каждой невесты есть свои села, есть свои районы, есть своя изюминка, есть свои традиции, чтобы они чаще и больше подчеркивали именно вот эти моменты и не забывали. То есть все родное, это все самое прекрасное, мне кажется.
5: Очень мне нравится призыв, с которым Карина Юсупова обратилась к нашим будущим невестам. Действительно, не забывайте о своих корнях, не забывайте, кто вы, откуда, и привносите это все в ваши торжественные мероприятия. Карина, техника как-то влияет на процесс или идея, она первична?
6: Конечно, влияет. Знаете, в плане съемки она облегчает. Чем новая как бы техника современная, да, вот там беззеркалки сейчас пошли, вот, конечно, как фотографу тебе это все облегчает процесс работы. Но тот же Mark II, наш старенький любименький, который когда-то вот, там 15 лет назад я купила, то есть да, он даст такой же кадр тебе, но немножко тебе с ним придется повозиться.
5: Цветная или черно-белая? Фотография.
6: У каждой есть своя изюминка, то есть у черно-белой фотографии есть своя, как бы, в зависимости от света, обстановки, то есть от момента, но в то же время можно сделать и как и цветную, так и черно-белую.
5: То есть вы, как правило, миксуете?
6: Да.
5: Вы предоставляете и тот, и такой
6: да, почему бы и
5: формат?
6: Да.
5: Что говорят заказчики, нравится?
6: Вы знаете, заказчикам нравится. Даже, я вам скажу, однажды я предоставила невесте весь цветной альбом, как бы, да, всю съемку провела. Она потом так смотрит, говорит, а где черно-белые? Я говорю, а вы, говорю, черно-белые хотите? Я говорю, не проблема, сейчас говорю, пару секунд. И все, мы исправили, типа перевели и отдали. И невеста была как бы довольна и счастлива.
5: А при своей насмотренности столько свадеб было перед глазами. Какую бы свадьбу хотелось организовать самой?
6: Я люблю выезд, ну, опять же, выездные, наверное. Почему меня тянет? Я люблю, вы знаете, вот последнее время мне почему-то нравится, вот когда оформляют вот наши организаторы, именно вот на фоне, там, могут на берегу моря, тоже интересно, на берегу там гор, наших рек. То есть эти все съемочки, они все как бы...
5: И локации красивые,
6: и локации красивые, да.
5: Если... Там неизбежно красивый кадр получится,
6: да,
5: в итоге.
6: Если еще поймать время, то есть там есть...
5: момент, правильное время.
6: Да, то есть это немаловажно, то будет вообще прекрасно.
5: Есть ли какая-то мечта, проект, который пока не удалось реализовать? И если да, расскажите немного. Приоткройте занавес.
6: Ну, в первую очередь, мне хочется масштабно взяться за свадьбы, вернуть мои выпускные альбомы, так, потому что я скучаю по детям тоже. Ну, и чтобы эти мои дети, которые в школах, да, чтобы они в дальнейшем были моими невестами.
5: И женихами.
6: И женихами, да, чтобы они... Вот, главное, чтобы зацепить их.
5: Такую сериальную историю задумала Карина Исупова.
6: Влюбить их в себя и все, чтобы они не могли без меня.
5: Влюбить себя в свое творчество. Это ли миссия фотографа в современном мире? Или что-то хочется оставить после себя?
6: Вы знаете, конечно, хочется, чтобы каждый клиент, каждая невеста, чтобы... когда открывала книгу, да, свадебную, она вспоминала с трепетом именно тебя, чтобы не только она открывала и вспоминала вот эти моменты, да, свои, но еще и о том человеке, кто смог подарить именно эти кадры, эти, и дальше также, чтобы она могла тебя прорекламировать как бы и дальше.
5: Карина Юсупова – одна из тех фотографов, чей почерк не спутаешь ни с чьим другим. Снимает просто, чисто, без искусственных поз, поддельных улыбок. Классика вне времени. Сегодня мы встретились с Кариной, чтобы она рассказала нам о своем подходе и источниках вдохновения. Карина, спасибо за интервью.
6: Вам спасибо, то, что позвали, пригласили.
5: Хочется, чтобы герои фотографий спустя время открывали свои альбомы и вспоминали, как весело проводили они время в кругу друзей, родственников в памятные дни, и чтобы фотографии стали жемчужинами самых счастливых моментов жизни. В студии работала Эмисия Мирова. Всем удачи и до новых эфиров!
4: В эфире «Радио Прибой» программа «Эксперт-про».

0: Реклама.
1: Эндоскопия в сети медцентров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противоположные. Показания, необходима консультация специалиста.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
3: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Избербаш.
1: Бабаюрт.
0: Ахты.
1: Дагестанские огни.
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В российских школах и детсадах пройдут антитеррористические учения. Энергетики Махачкалы перераспределили нагрузку на сетях, и МЧС Республики напомнила правила поведения на воде. Теперь подробно. Перед началом учебного года в школах и детских садах пройдут всероссийские антитеррористические учения. Об этом сообщили в Минпросвещении России. Практическую готовность педагогов, руководителей образовательных организаций и сотрудников охраны проверят 18-19 августа. Отмечается, что в этом году в учениях впервые участвуют и дошкольные образовательные учреждения. В ходе практических занятий нужно будет отработать комплексные сценарии действий при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей, а также беспилотников. В Общественной палате России предложили вернуть в школы обучение водительскому мастерству. Обучать предлагают в течение 2 лет по специальной программе, а право выдавать одновременно с аттестатом о среднем образовании. Эксперты убеждены, что, как и в советские годы, курс автодела будет востребован и даже может оказаться одним из самых популярных среди школьных дисциплин. Энергетики Махачкалы перераспределили нагрузку на сетях из-за жары. На 3 подстанциях установили кабельные перемычки и распределительное устройство, заменили алюминиевый провод на самонесущий изолированный, более износостойкий и эффективный. Это позволило разгрузить перегруженные линии и повысить качество электроснабжения в часы максимального потребления. С начала купального сезона в этом году на водных объектах на территории Дагестана зарегистрировано 20 происшествий, погибли 19 человек, 10 из которых – дети. МЧС Дагестана призывает соблюдать правила поведения на воде, не оставлять детей без присмотра одних у воды, не купаться в необорудованных и запрещенных местах, надевать на малышей на рукавники или жилеты. Бизнес Дагестана начали готовить к применению механизма автоштрафов за нарушение при продаже товаров с обязательной маркировкой. Совещание по этому вопросу прошло накануне в Минпромторге Республики. Во встрече участвовали представители Роспотребнадзора, муниципалитетов и предпринимательского сообщества. Им рассказали о сроках вступления новых правил в силу и порядке применения штрафов. И о курсах валют: на сегодня доллар 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На Радио Прибой притчи народов мира.
6: Жил-был король с очень вспыльчивым характером. В припадке ярости он был страшен. Слуги в испуге прятались по углам, спасаясь от королевского гнева. Только один старый слуга не боялся властителя в такие моменты, доброй улыбкой успокаивая его ярость. Но однажды гнев короля так ослепил его разум, что, услышав шаги старого слуги за спиной, он злобно закричал: «Как осмелился этот раб меня беспокоить, бросить его в подземную тюрьму!» Стража тут же увела слугу и бросила в яму, где сидели страшные преступники, прикованные цепями к стене. Они давно потеряли человеческий облик и были похожи на чудовищ. На следующий день король вспомнил о своем несправедливом приказе и с горечью признался королеве: «Я по глупости потерял лучшего слугу. Разбойники, наверное, убили его. Прикажи поднять его тело и достойно похоронить». Королева передала приказ, но к ее изумлению охранники ответили: «Ваш слуга жив и невредим. Он ухаживает за разбойниками, омывает их язвы и что-то им рассказывает». Слугу подняли наверх, и король с изумлением спросил его: «Как тебе удалось сохранить присутствие духа среди разбойников? Тот, кто добр, свободен, даже если он раб. Тот, кто зол, раб, даже если он король», — с улыбкой ответил слуга.
5: На радио Прибой притчи народов мира.
1: Радио Прибой.
0: Отличный день, отличная музыка.

0: Реклама.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
8: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, «Динамо» Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены».
9: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
8: Вместе в новый сезон.
10: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Второй километр. Район нового параула.
1: Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92 92 36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Лезгинская поговорка.
1: Ам вавай, яхи седай зурне туш. Ам вихулин, махам туш.
2: Это не та зурна, на которой ты сможешь играть. Это не для твоего танца музыка.
0: Радио «Прибой».

0: шар.
1: Реклама.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8-928-501-06-06.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: навсегда.
1: Реклама на радио.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
6: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе в новый сезон.
8: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: все времена.
1: Маме звонит, иногда забываем, а мамин на сердце так ждет. Вечно спешим мы и не замечаем, как слезы украдкой сотрет.

0: sinusolekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
5: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
6: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. Эксклюзив. Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Аварская поговорка.
1: Хунвач иналдасан, хунвач инхик.
2: Лучше получить весь о гибели твоей, чем о трусости.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию, крыша которой не выгорает и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля, район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. При девятке – 3-0.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
9: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
5: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога, комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.

0: гражданское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
1: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
2: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
1: Вместе в новый сезон.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
4: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-982-47-47.
7: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Номер ТУ-0500-441 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Давай поговорим, хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой глаза в глаза глядели. Я думаю,

туда, туда, где не болит. Давай поговорим, ни поводом, ни словом, и скроем ото всех привязанность свою.

0: слушаете Радио Прибой.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

За столом сегодня вместе вспоминаем о былом. Много радости и грусти разделили мы вдвоем. Друга я без лишней лести называл по жизни брат.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

по дороге вечности печали со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

кажется врачом моей. Я раздавлен, силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все дому, пацану, тяжело все дому, пацану, описать.

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Радио «Прибой».
1: Музыка, за которую не стыдно.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.